Мне хотелось бы жить, желтоглазую осень смеясь целовать. Мне хотелось бы жить.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходят неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: зажег свечу.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

обратиться, пусть взялся я к ним обратиться, пусть тот стол остается в секрете, нет милее свободы на свете.

0: вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения – секрет императора «Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 звездочка 125 и узнавайте подробности. +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит.

0: превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
12: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Шансон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Угасание после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
7: Что отказывает первым?
8: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
7: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
8: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
7: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
8: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама не шета, ООО «Каргоби», ОГРН 128-720-660-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на «Фрэш».
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Радио Шансон.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось за полгода почти на 40%. С января по июнь сотрудники МВД зарегистрировали 14,5 тысяч таких преступлений. Большинство из них совершили граждане стран СНГ. Кроме того, в отношении иностранцев было совершено 3880 преступлений. Это на 18% меньше, чем в первой половине прошлого года. Минсельхоз назвал важнейшим условием для возобновления импорта аграрной продукции из Армении ее безопасность. Ереван должен выполнить обязательные требования в отношении используемого сырья, контроля за пестицидами и прослеживаемости поставок. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут. В конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодовощную продукцию несоответствующей нормам, а в середине июля ввел ограничения на все подкарантинные поставки. Эта мера коснулась и транзита через Россию в государства Евразийского экономического союза. Размер материнского капитала после индексации в следующем году может превысить 1 000 000 рублей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Геринский. Мат-капитал индексируют ежегодно с 1 февраля. Итоговая индексация зависит от уровня инфляции. В этом году мат-капитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а доплата при рождении второго – около 234 тысяч. Если семья не оформляла выплату на первого ребенка, то после рождения второго размер мат-капитала составит около 963 тысяч. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Ученики вторых-третьих классов должны тратить до 1,5 часов, старшеклассники – до 3,5 часов, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он напомнил, что первоклассники освобождены от уроков на дом. Эта норма была закреплена еще в 2021 году. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, днем пасмурно, без осадков, до 17 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Люди добрые, не грустите, ведь сегодня пятница, 14 августа, прекрасный день, отличного доброго утра мы желаем всем, кто настроил свои радиоприемники на волну великолепнейшей музыки радио «Шансон». Здесь Артем Демин, здесь Марина Дымова, мы всех приветствуем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели, как радостно вас сегодня видеть и слышать. Сегодня еще медовый спас, так что начать утро нужно с ложечки меда.
0: А ты подумала об этом, чтобы это...
1: Почему я? Вот я же, у меня что, пасека? Я же вроде...
0: Пасека не пасека, а мед везде продается, в любом магазине.
1: Почему ты об этом не подумал? Что опять за претензии с утра?
0: Да, согласен. Мой косяк.
1: Еще сегодня Всемирный день ящерицы, день выгула черепахи, еще праздник воспаленного воображения и Международный день правил дорожного движения. Так что не нарушайте не только в праздничный день, но и вообще никогда не нарушайте правила дорожного движения.
0: Что касается праздников, то есть еще один скромный праздник. Это день рождения одного скромного генерального директора «Крутой медиа».
1: Я думаю, может быть, мы поздравим чуть позже его. Генеральный директор еще пока...
0: Я думаю, каждый час можно поздравлять генерального директора.
1: На самом деле, нам очень повезло. У нас невероятно крутое руководство, классный генеральный директор, который верит в наши какие-то идеи, проекты, поддерживает нас, и то, что вы слышите в эфире, это не без его участия все здесь происходит, поэтому
0: в общем, да.
1: Мы ему благодарны.
0: Эдуард Тигранович,
1: счастья ему и здоровья.
0: Поздравляем с днем рождения. Еще мы сегодня уже начинаем отмечать день рождения радио «Шансон», несмотря на то, что сегодня 14-й, а день рождения радио «Шансон», как вам известно, отмечается 15 августа, но просто 15-го нас в эфире не будет. Именно поэтому мы уже сегодня с Мариной при параде, красивые, нарядные, довольные, счастливые.
1: Как ты его называешь? Ваш гранд-финал конкурса,
0: да,
1: «Счастливая
0: итоги
1: каюта». Итоги гранд-финала. Поэтому, если вы правильно отвечали на вопросы, то сегодня кто-то из вас узнает, что именно он отправляется из Анталии в морской круиз по, да, Турции. Будет классно, будет здорово. Поэтому не пропустите, вся информация будет уже после 9 утра.
0: В ближайшее время новости, которые вы проспали.
1: Еще черный ящик ваш любимый и наш любимый, и самый честный и правдивый фирменный гороскоп на радио «Шансон».
0: Доброе утро.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: новости на радио «Шансон».
1: Итак, новости, дорогие друзья. Ух ты, какой интересный звук у нас стал. Так, Дарина, есть у нас какие-то новости?
2: Здравствуйте. Ой, как интересно мы звучим. Слушайте, как здорово. Необычно, да? А может быть, наши слушатели... Это новости? А ты что, не видишь новостей?
1: Пока нет. А где их надо посмотреть?
2: В мессенджере Макс.
1: В мессенджере Макс. А, видимо, надо обновить. Хорошо.
2: Ну, попробуем. Видишь что-нибудь? Ну, хорошо, я тебе расскажу.
1: Давай.
2: Россияне все чаще откладывают крупные покупки. Осторожнее стали наши люди планировать расходы. И связано это с тем, что из-за высокой ключевой ставки, в общем, люди не понимают, что им делать. Ни одной новости нет?
1: Не обновляется.
2: Какая прелесть. Представляете, друзья, у нас тут отключали ночью свет.
1: Ну, ничего страшного.
2: Вы поэтому нас не видите, а у меня красивое платье. Давай ты меня как...
1: Как это не видеть?
2: А, нас видно?
1: У вас видно? Я не знаю, что-то оголилось тут. Нас уже давно все смотрят.
2: Так, а что ты новости не читаешь, Артем?
1: Так не обновляется.
2: А вы теперь...

0: Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов. Ну да, Тверь же тоже теперь город «Золотого кольца».
1: Да. Россиян предупредили о появлении кусающих мух. В августе активизировались осенние жигалки.
0: Ой, интересно, какое
1: они жигалки? Они жигалки или жигалки?
0: Жигалки, наверное.
1: Жигалки, я думаю, да, они кусают людей. В общем, они уже активизировались и кусаются, как комары или слепни. Вот, значит, популяция осенних жигалок резко возрастает в конце лета. Нападают на людей.
0: А как они выглядят?
1: А им требуется кровь для созревания яиц, представляешь? Они выглядят, как обычная муха, но только муха кровопийца.
0: Слушай, какой-то вообще появилось какое-то количество новых, непонятных и дурацких насекомых. Например, вот эти слизни-то, которые испанские.
1: Слизни, да. Я первый раз в этом году. Я же сейчас живу в районе Чертаново.
0: Да.
1: И у нас там есть пруды.
0: Там живут у вас красиво. Черепахи.
1: Это с одной стороны Кировоградские пруды, и там живут черепахи и рыбки, да, а с другой стороны слизни не смогли, как ты представляешь, перебраться.
0: Там, наверное, шоссе активное.
1: Ну, там обычная, да, улица Чертановская. И вот они не смогли. И вот с одной стороны, где пруд, там очень много слизни, прям очень много реально. А с другой стороны ни одного.
0: Ты видел в интернете вот эту штуку, которая называется слизни-бар?
1: Нет, конечно.
0: Просто, в общем, гуляет тренд в интернете.
1: Точно слизни-бар, а может быть, это призыв к действию? Слизни, запятая,
0: нет,
1: бар.
0: Нет, Артем, это не надо сейчас. Ты о чем-то другом думаешь. Слизни-бар, короче, какая-то штука. Я видела то, что туда сползаются, они туда все залезают, а потом их можно уничтожить. То есть не надо ходить и собирать.
1: Во-первых,
0: я слышала, что можно завести утку. Потом, если вам утка не нужна, она съест всех слизней, а потом это как бы к Новому году на стол утка. У вас есть, ну, все хорошо, как бы.
1: Ну, зная, чем питалась утка, будет как-то немножко некошерно ее кушать.
0: В Таиланде же люди едят червяков и сверчков.
1: Это только местные люди едят.
0: Ну, подожди, а пьяненькие туристы?
1: Пьяненькие туристы, да. Разочек могут попробовать ради прикола.
0: Я тебе не рассказала все остальные новости и подробности.
1: Ладно, расскажешь.
0: Все позже. И черный ящик тоже уже через несколько минут.
1: Но это не точно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Хочу машину, понимаете?

0: менять. Но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
1: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
3: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, это «Черный ящик» на радио «Шансон». Что же или кто же сегодня может быть в «Черном ящике»? Все зависит от нас, потому что именно мы отвечаем за того, что или кого мы помещаем в «Черный ящик». Ну и, конечно же, даем вам подсказки, вы отгадываете, что, ребят.
2: Вот серьезно, я хотела что-то простенькое, но Артем говорит, нет, давай загадаем сложный, давай
1: закажем, давай что-нибудь.
2: Закажем историческую личность, заказал Артем Демин в «Черный ящик».
1: Ребят, я когда говорил, давайте какого-нибудь человека сегодня загадаем, я не предполагал, что Марина положит в «Черный ящик» человека, которого я даже не знаю...
2: Ты никогда не слышал?
1: Ты мне не прислала даже правильный ответ. Я даже не помню, что ты говорила мне, кто
2: которая...
1: это.
2: Напиши хоть на бумажке. Зайди в телегу. Я же тебе говорю, в телезу, которая еле едет уже.
1: Теле-джи. Так. А, вот.
2: Видишь?
1: Да, вижу.
2: Ну, то есть, короче, смотрите, на самом деле...
1: А он прям настоящий? Как Лев Толстой тоже?
2: Он граф, да. Он из аристократической семьи, хотя, вы знаете, если вы посмотрите на его произведение, то, что он оставил после себя, ну, это на любителя, это не всем нравится, при этом во всем мире и коллекционеры охотятся за этим. И очереди выстраиваются, если вдруг собирается какая-то выставочка.
1: Ну, то есть это художник, ладно. Давай не будем мучить, потому что люди пишут тут Марк Твен там.
2: Так, давай посчитаем. Вот у него же очень длинное
1: Ленин.
2: Имя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв. Ну, вам нужно то, семь слов.
1: Это его имя, фамилия и, видимо, отчество.
2: Ну, там, мне кажется, есть ощущение, что там имя мамы, папы, дедушки, бабушки.
1: И место проживания, кстати, глянь. Одна из частей его имени, это прям вот практически город.
2: Это последняя, которая?
1: Во Франции, который нет. Которая на букву Т. Вот, смотри.
2: Ну, город-то не так называется?
1: Короче, одна ладно, буква
2: не путай,
1: город.
2: Ну да, я и говорю, одна буква еще. В общем, родился этот человек в семье потомственных аристократов. Предки участвовали даже в крестовых походах. Родители художника были близкими родственниками, и это привело к тому, что у этого художника была генетическая костная патология. И, в общем, он немножко был, ну, такой проблемный ребенок. Он, и, в общем, также в детстве у него было много травм.
1: Скелет был деформирован.
2: В подростковом возрасте сломал он обе ноги, сначала правую, потом левую, и кости перестали расти, правильно не заживали, из-за этого он, в общем, всегда, ну, и хромал, и, в общем, выглядел он, конечно,
1: Ван Гог,
2: не так, как
1: Рембрандт,
2: мы представляем себе, как могут
1: выглядеть. Пикассо, да Винчи,
2: из-за своей внешности
1: Гоген.
2: Он чувствовал себя отшельником в высшем свете.
1: Гоген, это про солнце они пишут, интересно. Гоген.
2: Нет, Артем, это же был художник, который...
1: Я шучу, Марина.
2: Друг Ван Гога.
1: Друг солнца. Друг Гогена Солнцева.
2: Именно этот художник превратил рекламный плакат в высокое искусство. Его яркие литографии с изображением звезд кабаре до сих пор считаются классикой.
1: Малевич, Толстой.
2: Он обожал готовить, часто придумывал сложные авторские рецепты. Он очень много пил. И он, он общался с женщинами, как это называется, низкой социальной ответственности,
1: да,
2: потому
1: да.
2: что, ну вот, он уже выглядел не очень хорошо, он стеснялся своей внешности. Они его принимали как своего, они его любили. И поэтому... у него очень много картин, где ему позировали именно эти женщины. И, конечно, во Франции это все вызвало фурор, что как это художник, аристократ, и пишет портреты
1: и граф,
2: вот этих женщин. Вот. Он носил с собой трость, внутри которой прятался секретный сосуд с крепким алкоголем. Поэтому он всегда был слегка под шофе.
1: Конечно же, говорю я Татьяне Поповой, конечно же, это... граф Анри-Мари Раймон.
2: Ну, Тулус-Латрек, ладно, просто скажи Тулус-Латрек. Анри де Тулус-Латрек.
1: Хорошо, вот, вот такой вот сложный человек, этот ваш Тулус-Латрек.
2: Слушай, а ты можешь всегда будешь какое-то стихотворение сочинять?
1: Конечно, я буду всегда сочинять стихотворение, я же этот
2: стихоплёт. Посмотрите его картины, они очень интересные и необычные.
1: Татьяна Попова, я не знаю, как вы это сделали, но вы молодец, вы самый первый прислали правильный ответ, потом уже тоже были правильные ответы, когда ты начала, видимо, говорить про скелет, про больного... про больные ножки, про женщин низкой социальной ответственности, ну и так далее.
2: Все,
1: уже
2: о чем
1: были,
2: я
1: да.
2: так люблю говорить.
1: Но первой была Татьяна Попова. Татьяна, мы ждем от вас номер телефона. Присылайте.

0: на радио «Шансон».
1: После того, как Владимир Владимирович Путин оказался на Курилах, на Сахалине, на Камчатке, ну, в общем, в тех краях на Дальнем Востоке, сразу всех заинтересовало, а сколько же стоит поездка на Курилы. И вот что нам сообщают наши специалисты. Полноценное путешествие на Курильские острова, дорогие друзья, сейчас в среднем стоит от 2 до 300 тысяч рублей на одного человека. В эту сумму входят перелет и туристическая программа продолжительностью примерно от 8 до 12 дней. Более короткие поездки на один остров могут стоить дешевле, а маршруты по нескольким островам заметно дороже. При этом направление остается сложным с точки зрения логистики, сильно зависит от погоды, ну и, наверное, сильно зависит от ваших материальных возможности.
2: Это у меня, конечно, мечта там побывать.
1: Да, у всех
2: мне
1: мечта.
2: Кажется, ну, в целом вообще весь человека. Дальний Восток, да, например, я бы хотела и во Владивостоке побывать.
1: Да,
2: и,
1: да.
2: Ну, вот там, когда ты иногда смотришь у наших артистов туры, например, в тех краях, и ты понимаешь, какая же там природа невероятная, какие там люди. То есть совсем какая-то другая часть нашей страны, которую хочется узнать получше.
1: Да, согласен с тобой.
2: Так, что семечки, Артем, твои любимые семечки могут снизить риск инсульта.
1: Я ненавижу семечки. Так же, как и жвачку.
2: Небольшая горсть подсолнечных семечек в рационе может быть полезна для сосудов благодаря витамину Е и жирным кислотам омега-6. Но, в принципе, можно тогда рыбу съесть, да? Не обязательно семечки есть.
1: Да, рыбу съесть и на елку влезть.
2: И семечкой не подавиться. Они обладают антиоксидантным действием и помогают поддерживать нормальное состояние сосудов. Ну, кстати, мне кажется, что в семечках все-таки больше вредного, чем полезного. Во-первых, ну, я не знаю, байка или нет, но говорят же, кто часто ест семечки, у них может быть аппендицит,
1: нет,
2: например.
1: Нет, байка.
2: Байка?
1: Байка.
2: А какие еще медицинские байки ты знаешь?
1: Я знаю много медицинских байк, но это точно байка. Про аппендикс бывает даже
2: не связано,
1: у детей.
2: Да?
1: Да, но воспаление аппендикса бывает даже у детей.
2: Ну, то есть они какую-нибудь пуговицу проглотили,
1: нет? Ну, маленькие дети, там, я не знаю, 7-8 лет, 9, понимаешь, которые еще ни разу даже семечки не ели никогда в жизни своей. А тут, да нет, это все ерунда. Единственное, что точно уничтожают семечки, это эмаль зубов. Mm-hmm. Да, если ты их грызешь, то у тебя прям появляются такие специальные щербинки на зубах. Следы
2: какой.
1: От семечек. Я видел людей, которые любят грызть семечки, у них прям вот... пропадает верхний слой.
2: Ты мне покажешь май. Таких? Я их знаю. Это наши общие знакомые?
1: Да, конечно, это наши общие знакомые.
2: Ну,
1: ходят здесь, грызет все время.
2: Так, Алексей Сергеевич по поводу путешествий по России говорит, да, путешествуйте по России, только в Таиланд на неделю на троих те же 300 тысяч. На троих в Таиланд 300 тысяч.
1: Да, ну в Таиланд ты что, ты только прилетел и все, дальше сел на тук-тук и погнал.
2: А дальше сверчки.
1: А здесь, извините,
2: сверчки, жучки,
1: а здесь, извините меня, Курильские острова. От одного до там перемещение только на вертолет.
2: Какие животные
1: только
2: необычные, природы, и
1: понимаешь?
2: Птицы,
1: не
2: крабы.
1: Не такси, не тук-тук, а только вертолеты. Именно
2: а
1: из-за
2: почему там тук-туков-то нет?
1: Складывают. Марин, это острова, ты не думала об этом?
2: Да шучу я, Артем. Я читала, у Чехова же есть невероятное произведение «Остров Сахалин», когда он туда поехал еще в юности и изучать именно Сахалин, занимался, общался с людьми. Это такое довольно-таки как будто бы документальное произведение.
1: Классная культурная страничка сейчас у нас в эфире.
2: Не, ну давай не культурно, хорошо. Что там с зубами? Семечки, зубы.
1: И реклама.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подписки. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября. Время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: 18+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 14 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы в выходные полностью расслабиться и заниматься тем, что вам нравится. А ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное, верьте в себя. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но все-таки приятные известия от близких вас ждет весьма захватывающий вечер, и подготовьтесь к нему хорошенько. Послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, нужно срочно раздать все имеющиеся у вас долги и научиться наконец-то планировать свой бюджет. А ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Львы, рабочие дела порадуют вас, вы незаменимый и ценный сотрудник. А ваша песня сегодня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, вам нужны приключения. А ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, звезды обещают вам отличный день, ведь ваши самые сокровенные желания сегодня сбудутся. Так что получайте удовольствие и слушайте застольную Таисии Повалий.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает только одно, что любое из этих изменений будет позитивным для вас. А ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня, помните, не ваш день. Возможны какие-то конфликты на абсолютно пустом месте. Совет дня, ловите песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и даже для романтических свиданий. А ваша песня, которая вас настроит на романтический настрой, «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.
1: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Сегодня у вас будет достаточно силы возможностей, чтобы добиться абсолютно любой цели. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с юмором. Ваша песня в этот день «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы, дорогие друзья. И сегодня, напоминаем, с 10 до 11 мы подведем итоги акции «Счастливая каюта». Состоится наш знаменитый гранд-финал, и мы узнаем имя счастливчика, который отправится в морское путешествие на круизном лайнере «Астория Гранде». Дождитесь, это уже совсем скоро.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ужесточить ответственность за необоснованные жалобы на врачей предложили в Госдуме. Депутат Сергей Леонов заявил, что некоторые пациенты пытаются с помощью жалоб добиться денежных выплат, а иногда нанести врачу репутационный ущерб или оказать на него психологическое давление. Если не подтвердится случай оказания некачественной медпомощи, то обратившийся должен нести ответственность, в том числе административную, считает Леонов. Кроме того, он выступил за ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников. Самыми востребованными специалистами в России стали водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы. К началу августа работодатели разместили более 945 тысяч вакансий на одной из популярных платформ поиска персонала. Медианная предлагаемая зарплата составила 89,5 тысяч рублей. Компании сосредоточились на поиске сотрудников без опыта работы или со стажем до 3 лет. Им доступно около 560 тысяч предложений. Для специалистов с опытом от 3 до 6 лет открыто 85 тысяч вакансий. Сервис посадки на поезд по биометрии заработает с 18 августа на 2 новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Зарегистрировать биометрию можно будет непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Подтвердить личность пассажира может и привычным способом – по паспорту. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем вашу любимую рыбу. Как часто ее покупаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Утреннее шоу в формате 2D. Это мы. Всех приветствуем. Желаем доброго утра. Здравствуйте, Артем Демин и Марина Дымова. Привет, Марина.
1: Привет, Артем. А ты думаешь, нас никто до этого не слушал?
0: Не знаю. А вдруг кто-то сегодня... А есть кто первый раз?
1: Новенькие есть? Поднимите
0: руку. Так, новенькие. Давайте-ка знакомиться. Пишите нам в МАКС.
1: Прекрасная появилась новость. Если вы новенькие, мы вам рассказываем. Мы иногда в 8 утра берем какую-нибудь новость, а потом целый час, иногда два, иногда три, обмусоливаем ее.
0: Ну... Это называется обсуждаем, Марина. Обмусоливают кость. И то, если ты собака. Не знаю, любую.
1: Не, рыбную не надо, это опасно. Короче.
0: Масол обмусоливают.
1: Хватит. Где ты берешь эти слова масол?
0: Масол? Ты не слышала слово масол? Это кость.
1: Я понимаю.
0: Которую можно обмусоливать.
1: А вы, случайно, не мясник?
0: Я, случайно, повар известного дорогого ресторана.
1: Хорошо.
0: На Патрика.
1: Новость такая. Регулярное употребление скумбрии может помочь школьникам быстрее адаптироваться к учебному году, улучшить концентрацию и поддерживать качество сна. Об этом рассказывают эндокринологи и диетологи. И, в общем...
0: И нутрициологи.
1: Ну, все это один человек, кстати. Да, в общем, забавно. Мне кажется, детей не заставишь есть скумбрию.
0: Это сложно.
1: У тебя дети едят скумбрию?
0: Нет, конечно.
1: Я не дети,
0: конечно. У меня
1: конечно.
0: Дети только недавно форель распробовали. Ну, я имею младший. Старший это давно уже распробовала и форель, и семгу. Ну, скумбрию есть не будет. И селедку, кстати, тоже.
1: Ну, вообще, дети не особо любят рыбу, мне кажется.
0: Да. Да, да, да, это правда. Хотя старшая уже может себе...
1: Ну, она же, ей больше 18.
0: Бутерброды, ей 21.
1: То есть, мне кажется, я имею в виду вообще в целом, когда людям исполняется 18 лет, они такие, можно есть оливки, сыр с плесенью и рыбку, родители несите. И почему у нас икры нет в рационе на регулярной основе?
0: Согласен.
1: В общем, мы хотим с вами поговорить, любите ли вы рыбу, едят ли рыбу ваши дети. Потому что, например, вот я скумбрию не понимаю, я иногда в интернете думаю, посмотрю, обзоры, какую скумбрию надо купить, чтобы она тебе понравилась.
0: Так.
1: То есть, если
0: какую
1: селедку...
0: скумбрию надо купить, чтобы типа любую скумбрию
1: да
0: надо
1: купить? Я вообще не понимаю.
0: Скумбрию,
1: особенно,
0: Марин,
1: Артем, вот
0: главное
1: это...
0: купить.
1: Вот это перевязанная какой-то веревкой.
0: Перевязанная веревка — это горячего копчения. Ну, я ее тоже, кстати, не очень.
1: Не любишь ее?
0: Не, я
1: ее... А какую надо покупать?
0: Холодного копчения.
1: Не
0: мне.
1: Знаю, вот, например, селедку, вот реально, появился в моей жизни человек, который меня научил ее есть, мне стало вкусно. Все, признаю, теперь селедка, я на стороне тех, кто любит селедку. Если раньше я говорила, фу, никогда в жизни, и даже селедку под шубой ему вниз клали на место, ну, как бы, не селедку, а какую-нибудь форель, это я еще, или семгу. То
0: есть у вас
1: прям...
0: была семга под шубой.
1: Да, то теперь селедка под шубой
0: ну,
1: будет
0: потому
1: у нас...
0: что уже, да, времена немножко другие. Хватит вымахиваться. Можно начинать жрать селедку. Так, ладно. Что ты там говорила про человека, который тебя научил есть селедку? Какую он тебя научил есть? Любую селедку ты
1: теперь? В целом, я прям вот у меня теперь бывает, что я такая... Так, я хочу навернуть селедочки с картошечкой. Ну, то есть, а раньше, ну, такое даже просто невозможно себе было представить. А теперь возможно. Я вот думаю, а скумбрия, когда я уже как-то дорасту, созрею,
0: да,
1: состарюсь до того момента, когда я буду говорить, скумбрия,
0: слушай,
1: пальчики оближешь.
0: Слушай, я тебе хочу сказать, что между скумбрией и селедкой прям буквально очень хрупкий мостик. Прям рядышком.
1: Да?
0: Все. Да. Человек, подсевший на селедочку, нет-нет, доскатится до скумбрии.
1: А то есть скумбрия, это хуже, чем селедка?
0: Нет, конечно. Скумбрия дороже считается.
1: Да?
0: Элитнее, да.
1: То тебе скажи, вот выбирай, залом или скумбрия?
0: Если залом, который я выбрал себе залом, одни кости были в этом заломе, то, конечно, я выберу скумбрию. Но если брать нормальную селедку, которая уже нормальными людьми очищена от костей, от кожуры,
1: слушай,
0: от всего, только
1: селе. А может быть, нам тему завернуть вот так, скумбрия или селедка, на чьей стороне вы?
0: Давайте так, две части.
1: Так, давай, обозначь.
0: Первый вопрос. Скумбрия или селедка, действительно, да? На чьей стороне луны вы? Вот. А второй вопрос. Вообще вы рыбу-то такую любите? Едите? Дети ваши едят? Можете ли вы заставить своего ребенка съесть скумбрию перед 1 сентября, чтобы он там напитался знаниями?
1: Прямо ребенка в школу разбудила, и ему такой с утра.
0: А ну-ка давай ешь скумбрию.
1: Вместо йогурта.
0: В общем, пишите +7 909 955 1030. Работает МАКС и другие мессенджеры тоже.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Но судя по количеству сообщений, которые нам приходят в наши мессенджеры...
2: Супер-гранд-финал отменяем.
1: Да, он под вопросом. Он прям сильно рискует сегодня. В общем, ладно, на самом деле уже понимаем, что на 2 часа идет эта тема, потому что очень много сообщений, и вы пишете
2: про детей. Ну как на 2 часа? Смотрите, как все будет происходить. Вот сейчас мы почитаем ваше сообщение про селедку. Все-таки выясним, что
1: вкуснее. В следующем часе прочитаем про скумбрию.
2: Селедка или скумбрия? В 9:30 рандомайзер найдет нам 3 номера телефона, вот кому мы позвоним из тех, кто правильно отвечал на вопросы.
1: Так.
2: А вот в 10 утра уже будет прям рубилово. Будут прям люди биться за эту поездочку. Понимаешь? То есть
1: нет.
2: В 9:30 ждите. В 9:30 мы введем в специальное приложение, в рандомайзер, цифры от 1 до 31. И те люди, кто помнит свой код, будут уже ждать звонка.
1: Все там, хорошо, ладно, все давай к рыбе. Пока все-таки хочется больше про селедочку или про скумбрию. Вот Марина еще пока не доросла до скумбрии, но
2: вот
1: селедку уже осилила.
2: Сейчас перед тем, как мы начнем читать сообщение, даже вот в магазине я беру эту штуку, эту скумбрию.
1: Ой,
2: вашу.
1: Не надо штука ее называть.
2: Ну прям жир капает. И
1: на
2: пахнет
1: кого?
2: Она по рукам, хоть она завакумирована. Может, я не так выбираю, поэтому...
1: Да.
2: Наверное...
1: Если ты берешь завакумированную скумбрию,
2: так,
1: и при этом у тебя капает жир, значит, упаковка
2: и
1: нарушена.
2: И это не твой жир, а от рыбы жир.
1: Да, положи на место, возьми ту, где не капает.
2: Ну, и все равно, они все, даже вот этот уже пакет жирный, понимаешь?
1: Самое классное. Вот самое классное, если ты вдруг отправишься, ну, в магазине сейчас очень редко это, хотя бывает, нет, бывает, в рыбных магазинах, в отделах точно бывает.
2: Так.
1: Когда не завакумировано, а просто тушки скумбрии лежат, знаешь, холодного копчения.
2: Вообще не
1: прям
2: знаю.
1: Прям лежат я... целыми стопками такими.
2: Так, все, да давай в понедельник принеси мне правильную скумбрию, ну, вот кусочек.
1: Ну, все, договорились.
2: Ой, класс, хорошо. Так как я могу мед тебе привезти из Липецкой области?
1: Все, договорились. Ну. Вот он, бартер. Так вот и начиналась торговля на Древней Руси. Я тебе скумбрию, ты мне мед.
2: Только мы должны были где-то у реки встретиться или на ярмарке.
1: Да, давай так и сделаем, на набережной.
2: На Лебедянской ярмарке. Сергей нам пишет, по поводу скумбрии, я ее просто обожаю. Если выбирать скумбрию или селедку, то только из-за того, что селедку чистить нужно сложнее, то селедочек с растительным маслом, запахом и с лучком просто кайф. А вот кто скумбрию это подпенная, тоже кайф. Это моя любимая рыба. А еще мойва копченая или жареная тоже неплохо, особенно если с икрой. Дети тоже едят и скумбрию, и селедку, но без особого удовольствия. Детям сколько лет? Мне вот интересно, что они так у вас все равно едят.
1: Да, это важно, возраст, потому что дети бывают и 16-летние, а дети бывают и 6-летние. Тут очень надо четко понимать, кто приучил своих маленьких детей.
2: И как вы это сделали?
1: Есть рыбу, да, действительно, как вы это сделали. Прямо сейчас утром съели свеженького сомика. Ну, сомик это тоже
2: сомик
1: хорошо, да.
2: Сомик немножко дном пахнет, нет?
1: Просто
2: тины.
1: Пожарили в небольшом количестве масла, а так любую рыбу любим, и из щуки любим котлеты, пишет нам Ольга. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу, после нее непременно вернемся и продолжим читать ваши сообщения.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.

0: О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
2: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
4: Реклама не шерда. ООО «Каргоби». ОГРН 120-876-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру в салонах. 16+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марина, хочу тебе откровенно рассказать очень важную новость.
2: Так.
1: Теперь радио «Шансон» можно слушать не только в радиоприемнике, но и в мобильном приложении «Яндекс.Радио». Представляешь, скачиваешь мобильное приложение «Яндекс.Радио», находишь радио «Шансон» и слушаешь, где тебе нравится.
2: Вот это супер.
1: Да, это очень хорошая новость для тех, кто... ну, допустим, был до этого привязан к своему радиоприемнику. Теперь все, мобильное
2: можно,
1: приложение.
2: Все может быть в телефоне, и вы не зависите от помех и всего такого.
1: Mm-hmm. Но зависите от наличия интернета, конечно.
2: Да.
1: Надо понимать такие вещи тоже. Так, ладно, что мы хотим сказать? Информация для людей старше 18 лет. А мы продолжаем выяснять... ваши вкусовые пристрастия рыбные. Доброго
2: селедка
1: утра.
2: Селедка или скумбрия? Давайте, да, ставить вопрос ребром.
1: Ольга пишет, что дети в обмен на пиццу могут съесть нехотя по кусочку. Чего? Чего нехотя,
2: ну, какой-то
1: могут
2: рыбы
1: съесть? Какой именно? Ну, селедки или скумбрия?
2: Там же выше сообщение написано от Ольги. От нее два сообщения.
1: Ну, сомика они будут есть, что ли, в обмен на...
2: Я думаю, что да.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Евгений пишет: здравствуйте, любимые ведущие. Скумбрию не ем, а вот селедочку с картошечкой, заправив ее маслом и луком и немного еще уксуса, то это можно раз в год. А так рыбу я не ем.
1: А, ну
2: только
1: понятно.
2: Только с пенным, только щуку или хариуса. Таймень очень редко. Форель на мангале. Евгений, ну как-то то едите, то не едите. Говорите, что с пенным.
1: Рыбу не ем, но при этом щука, хариус, таймень, форель на мангале, на... в ухе и так далее. Но это нет. Человек
2: нет.
1: Ест, просто что-то как-то...
2: Но думает, что не ест.
1: Но он просто не ест, видимо, вот эту нашу с тобой любимую.
2: Скумбрию?
1: Скумбрию.
2: Нет, у меня не любимая скумбрия.
1: И селедку, да. Но ты до скумбрии еще не доросла. Тебе нужно время.
2: Слушай, я еще недавно, знаешь, до чего доросла? Бывают такие вот, какая-то рыба в желе.
1: Рыба в желе, типа тунец, типа горбуша.
2: Да. Типа, или креветочки типа... в желе.
1: Ну, в общем, вроде, ты доросла до желе, я понял. У тебя хватает денег на желе. Поздравляю, это желатин, Марин. Недорогой,
2: подожди,
1: продукт.
2: Подожди, недорогой
1: продукт. Ты можешь заливать в желе все,
2: но
1: что
2: но при этом
1: там
2: такой хороший состав, много белка. Ну, то есть, как бы, если кто-то за этим следит.
1: Зачем? За желе?
2: Да, за белком.
1: А за белком?
2: Так, ладно, пишет нам желе. Татьяна, и скумбрию, и селедку, в зависимости от того, чего хочется, и когда, и, конечно же, подо что. А что, селедку и скумбрию под разные напитки подходят?
1: Слушай,
2: какая идеальная
1: знаю.
2: Гастропара под идеальная селедку, мы знаем.
1: Гастропара под селедку – это картошка и лук. Это идеальная
2: подожди,
1: гастропара.
2: Это понятно. А еще
1: хватит
2: это?
1: Запивать вам. Чего вам все время надо
2: что-то рыбу не надо?
1: Запивать?
2: Ну подожди, рыба же,
1: не
2: она
1: надо.
2: Должна быть с какой-то водой. Она же
1: вот
2: в воде
1: это
2: обычно.
1: Рыба не для, не для запивки.
2: Хорошо, скумбрию. Ну, нельзя же да скумбрию сочетать с вином, например.
1: И сочетайте ее с картошкой и с хлебом.
2: Да, опять одинаковые рецепты для селедки и для скумбрии.
1: Это очень хорошо. Не, просто дни-то бывают разные. Один день селедка с картошкой, другой день скумбрия.
2: А что дороже? Ты же в этом разбираешься?
1: Дороже немножко скумбрия.
2: Скумбрия, то есть это более элитный такой.
1: Но если мы берем про вот этот залом каспийский, то тогда, конечно, сельдь дороже. Но это вот залом, это уже как бы и
2: ну, видишь, залом
1: не
2: надо
1: совсем
2: разбираться,
1: сельдь,
2: где
1: да.
2: его заламывать. Ростов-на-Дону, на связи Наталья. Доброе утро, про рыбу очень интересно. Я очень люблю рыбу и селедку, и скумбрию холодного и горячего копчения. Муж тоже предпочитает, конечно, скумбрию горячего копчения. Мы ее часто покупаем. Я больше люблю селедочку, особенно донскую. Когда в апреле-мае она идет, то прям вкуснятина и жареная вкусная. В Дону есть селедка?
1: Жарите селедку? Одно удивило, что в Дону есть селедка, а второго удивило, что вы ее жарите. Нет, в Дону нет селедки.
2: Но почему?
1: Селедка это морская рыба.
2: Ну, нам пишет Наталья из Ростова-на-Дону, что она любит.
1: Может быть,
2: у вас там какая-то другая рыба.
1: Сделаем
2: вы ее
1: паузу.
2: Называете так?
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня моя любимая новость из серии «Суперкары нашего двора». По данным агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2026 года в России продали 169 новых суперкаров. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Под суперкарами аналитики понимают машины мощнее 400 лошадиных сил с ярко выраженным спортивным характером. Интересно обратиться к истории рынка последних лет. После резкого провала в 2022 году сегмент потихоньку оживал и к 2025 добрался до 313 проданных машин. А теперь снова небольшой шаг назад. Похоже, богатые все-таки иногда плачут. Какие из автомобилей все еще в лидерах? Самый любимый у россиян – Bentley Continental GT. Таких продали 48 экземпляров, 4 из которых с открытым верхом. На втором месте Porsche 911 Turbo. Бронзу же делят сразу 3 бренда – BMW, Lamborghini и Mercedes-Benz. У каждого по 19 проданных суперкаров. В общем, любовь к запредельным скоростям никуда не делась, но покупатели стали чуть сдержаннее. Видимо, даже когда хочется утопить газ в пол, здравый смысл спрашивает, а где мы будем эту игрушку заправлять? Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: тебя люблю.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угарант 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
14: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет.
16: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
17: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
16: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
14: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, хотим сегодня с вами откровенно поговорить о вашей любви к рыбе. В частности, нас интересует, что вы выберете, скумбрию или селедку.
4: Или донскую селедку, потому что нам уже написали десятки наших слушателей,
3: да,
4: что
3: Татьяна
4: пишет, зря вы смеетесь, Ростов-на-Дону на связи. Селедка донская у нас есть, и она правда идет в апреле и в мае, ее жарят и солят, угу. Очень вкусная.
3: Класс.
4: Жарить ее лучше на костре, аромат будет на всю квартиру, и вытяжка не поможет, если вы не на костре жарите, а дома. Селедку и скумбрию люблю одинаково. По настроению. Спасибо вам. И вот пишет еще Светлана, тоже, видимо, из Ростова-на-Дону. В Дону есть селедка. Давно и всегда. Было время, когда она вообще кишмя кишила.
3: Не, просто мы-то с Мариной все выросли на атлантической сельде.
4: Я не выросла на атлантической сельде.
3: Ну, неважно. Давай будем говорить, что ты выросла на ней.
4: Ну, например, в Дону, там, где он у меня, в Липецкой области, там нет никакой сельди. И там никто не слышал про этот гастрономический сувенир из Ростова-на-Дону. То есть, а где, интересно, в Москве попробовать?
3: Ростов-на-Дону, мы вам завидуем, а? Что в Москве?
4: Где в Москве попробовать донскую селедку?
3: Нигде.
4: Ну, нет.
3: Потому что нету, мне кажется. Где? Во-первых, там определенный месяц уже, да? Апрель-май.
4: Да.
3: Все. Все, до свидания.
4: Ну, типа как корюшка в Петербурге.
3: Приходите в следующем году, конечно. Так, доброе утро, дорогие ведущие. В нашей семье скумбрию муж запекает или коптит в коптильне. Получается очень вкусно. Дети, кстати, едят с удовольствием, но они уже взрослые. Внуки пока маленькие, рыбу не очень понимают. В нашем рационе чаще всего бывает терпук, селедка и скумбрия. Вот, это от Ирины из Москвы.
4: Виктория пишет, доброе утро, наши дорогие Артем и Марина. Я хоть рыбу и не люблю как продукт, но вот от селедочки, от скумбрии с картошечкой я никогда не откажусь. А еще это вообще полный гастрономический...
3: Ну, не надо, я понял.
4: Хорошо.
3: Да. Селедку... Восторг.
4: А почему нельзя это слово говорить?
3: Восторг можно говорить. Гастрономический восторг. Ну, прекрасно.
4: Какой-то зануда. Просто.
3: Согласен, я сегодня вдруг нас...
4: Селедку не просто так с луком едим, я делаю бутерброды. Ведь намного вкуснее и эстетичнее. Селедка под шубой на Новый год — это всегда на первом месте. Виктория из Калуги нам пишет.
3: Так, доброе утро, пишет Светлана. Из Алексина, рыбу люблю, форель малосольную. Но такую дороговизну могу себе позволить редко. Обожаю скумбрию. Причем делаю ее сама. Сама солю, получается вкусно. Часто покупаю еще и окуня, и треску. Ну и как же без малосольной селедки к картошке, пишет нам Светлана. А вот эту малосольную селедку вы прям конкретно покупаете или тоже сами солите? Вот потому что вот я тоже не понимаю, почему нельзя в магазине привезти какой-то, вот знаешь, ГОСТ, какой-то стандарт, когда ты покупаешь селедку, и ты точно знаешь, что она будет малосольная. Все любят малосольную селедку. Уважаемые производители сельди.
4: Подожди, а как это отличить? Это не написано на упаковке?
3: Ты просто понимаешь, вот, это всегда лотерея.
4: Кругленькая стеклянная баночка.
3: Там, да, там определенный стандарт, да. Но мы говорим сейчас про целую, я так понимаю. Людям интересно купить малосольную
4: Но
3: селедку.
4: Ну, это же, типа, наверное,
3: целую.
4: Вкусовщина. Каждый по-разному это делает. Просто я даже видела, как это, передачу, где пробуют разные виды готовой селедки, угу. которые продаются в популярных магазинах. Угу. И они все, эта вся селедка на вкус будет разная. Где-то очень соленая, где-то не очень.
3: Вот я и говорю, уберите эту очень соленую, никто ее не хочет.
4: Ну подожди, кому-то же нравится более соленая.
3: Мне кажется, кому нравится прям сильно соленая селедка, напишите, есть такие.
4: Запей водой. Если тебе прям помой, если сильно соленая.
3: Малосольная сельдь, это прям вот.
4: Ну, побольше картохи бахнуть и нормально.
3: Марин,
4: и картошка
3: так,
4: заберет соль.
3: Это так не работает. Рис забирает соль. Картошка так. А картошка не так забирает соль. Она потом возвращает соль. Так, скумбрию, селедку, в зависимости от того, что хочется, пишет там Татьяна, я люблю. Лидирует селедка все-таки с небольшим отрывом. Тоже с картошкой, маслечком и лучком. Едят и любят все. И сын, и супруг.
4: Кайф. Серж Внуков нам пишет, что в Липецкой области тоже есть донская селедка. И
3: да
4: как мы с тобой ее прозевали?
3: Да я-то не зевал, я живу далеко, я живу в Москве.
4: А, штраф и запрет на ее вылов. То есть если я, допустим, в эти выходные закину спиннинг, а на спиннинг вообще ловится... Селедка.
3: Откуда я знаю? Что ты на меня смотришь?
4: Нам, ну, пора звать Анатолия Полотова в эфир.
3: Ты не поймаешь ее. Апрель и май закончились, Марин. Август, все, нет, никакой селедки.
4: Я просто не могу понять, если это же типа залетная селедка, или как проходная, извините.
3: Можно сказать и залетная, если она с икрой.
4: Она для икрометания заходит из Азовского моря. Ну, из Азовского моря до Липецкой области по Дону, это там течение сильное.
3: Вдруг в этот день сильное течение.
4: Она против течения должна плыть.
3: И она вообще в целом
4: там
3: против.
4: Там на сапе-то тяжело плыть, а рыбки маленькой.
3: Да, да, да.
4: А еще и с икрой.
3: В общем, да, ну, да. Скумбрия на мангале, это просто восторг, лучше только шашлык.
4: А ты когда-нибудь пробовал вот этот шашлык из скумбрии?
3: Шашлык из скумбрии?
4: На мангале.
3: Ну, да, конечно. Пробовал.
4: Где ты это пробовал?
3: Да, везде это.
4: Где? Ну, в смысле, везде?
3: Везде, где рестораны.
4: Вот, хорошо, выходим мы из нашего офиса на Алексеевской. Куда надо повернуть, чтобы я жареную на мангале?
3: В сторону центра, Марин. Иди в сторону центра. Там будут жарить. Там будут жарить, Марин, точно.
4: Так, хорошо.
3: В Турции под мостом жарят.
4: Ладно, хорошо.
3: Вот, а тут в центре будут жарить.
4: Ладно, я запомнила твои мысли. Надежда нам пишет, что любит селедку, но больше нравится байкальский омуль в любом виде горячего или холодного копчения.
3: Конечно, байкальский омуль, муксун, да.
4: А он не заходит в Дон в районе Липецкой
3: области? Да, давайте все заходите в Дон. Сегодня в Дону день открытых дверей для рыб. Пожалуйста, милости просим.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дорогое кредитование на фоне высокой ключевой ставки заставляет российские компании в крупных городах менять кадровую политику. Выходом для многих стало повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо найма новых. Об этом пишет газета «Известия». Аналитики отмечают, что рыночные ставки по займам все еще остаются на высоком уровне. Это в значительной степени сдерживает инвестиционную активность на внутреннем рынке. Тем временем женщины из Северной Кореи отправляются на заработки в Россию организованными группами. Они работают на производстве, в сельском хозяйстве и в общепите, сообщает «Комсомольская правда». Женщины из КНДР заранее знают, где будут проживать. К ним представлены повара, врачи и переводчики. По истечении срока контракта они возвращаются в Северную Корею. Мигранты из КНДР уже давно работают в России, но раньше это были в основном мужчины. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры к полезным продуктам, например, овощам и фруктам. Всероссийское движение «Здоровое Отечество» направило предложение руководителям крупнейших торговых сетей, сообщает РИА Новости. Предполагается, что визуальная навигация сделает полезные продукты более заметными и поможет покупателям быстрее находить их в торговом зале. Товары импульсного спроса предлагается убрать от касс из уровня глаз детей. Речь о сладостях, снеках, сладкой газировке. Спрос россиян на авиабилеты в Китай в бархатный сезон в этом году вырос в 5 раз. Бронирования в Армению и Турцию увеличились более чем вдвое, сообщили РИА Новости в одном из сервисов планирования путешествий. Среди экзотических направлений осенью пользователи все чаще выбирают Южную Африку и Бразилию. Внутри страны популярность набирают Тверская, Амурская области и Удмуртия. Также в топе остаются Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем выяснять, какую рыбу вы любите и как часто ее покупаете. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка!
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Регулярное употребление скумбрии может помочь школьникам быстрее адаптироваться к учебному режиму, улучшить концентрацию и поддерживать качество сна. И именно поэтому мы сегодня хотели сначала просто поговорить про скумбрию и про детей. Потом поняли, что нет, одной скумбрии не отделаться, тут выходит на арену селедка, которая перетягивает на себя внимание и
1: в
0: одеяло.
1: В левом углу ринга селедка.
0: Ну и поскольку, да, мы решили не ограничивать вообще вас в целом в признаниях в любви к рыбе, то вы можете написать, какая рыба вообще просто ваша любимая. Что вы,
1: ну, вообще вы уже столько написали, едите, что советуем вам остановиться, иначе мы будем отменять наш гранд-финал, потому что сообщение и так уже можно читать часов 6 и не выходить от микрофона.
0: Не выходить из дома, да.
1: Здравствуйте, я помор, не в одном поколении, пишет нам Сашка Газарес. Мы все выросли на море, на рыбе. Моя самая любимая рыба — это соловецкая селедка, именно соловецкая. Она обитает только около Соловков. Это в Белом море такой остров, поясняет нам Сашка Газарес. Mm-hmm. И это просто невероятный деликатес. Петру Первому подавали на стол. И нужно, как солить эту рыбу, это только местные умеют. Никакая скумбрия рядом не стояла. Вот так вот.
0: Я бы, да, не отказался.
1: Но
0: от дегустации,
1: смотрите,
0: такой
1: вот у меня,
0: штуки,
1: например, из-за того, что вот у меня с рыбой отношения
0: сложные. И, например, так же, как, впрочем, и с желе до определенного момента были сложные. То есть до холодца ты все равно еще не добралась. Но желе уже как бы нет-нет, да съешь.
1: А, ну да,
0: вот,
1: желез не с вишней, а желез с креветками. Нормальное блюдо. Я хотела, знаешь, что сказать. У меня есть ощущение, что не может быть так много нехимической рыбы. Ну, в смысле, как будто бы все вот эти... Почему селедку сильно... Ты говоришь, она сильно соленая. Ну, потому что она, может быть, уже немножко портится, и поэтому ее сильно посолили. Такое же может быть в магазинах?
0: Неприятно сейчас об этом думать. Мне хотелось верить в то, что... Только,
1: ну, просто,
0: самая свежая,
1: во-первых,
0: рыба,
1: смотри,
0: попадает
1: почему-то
0: на стол.
1: Селедка не очень бывает прям вообще недорогая. Понимаешь? И сильно соленая. Может быть, с ней что-то не так.
0: Может быть, ее путаешь с кормом для кошек.
1: Корм для кошек, кстати, дорогой. Вот не надо. Корм для... Особенно, где написано, что типа там с тунцом. Я думаю, ой, может быть, я лучше куплю корм для кошек с тунцом, чем консервированный тунец. Ну, кошки как бы... Ну, а потом поняла, что скоро все это сравняется в цене. Ну, ладно, давай читать сообщение. Просто вот задумайтесь, почему так бывает.
0: Наташа пишет: друзья, рыбу очень люблю и с возрастом люблю все больше и больше. Кстати, да, Марин, вот, ты уже начинаешь есть селедку, это возраст. Люблю и скумбрию, и сельдь, и еще много всякой рыбы. Осетрина в этом ряду, конечно, на первом месте, но только по праздникам. Скумбрию...
1: Осетрина, ого-го.
0: У нас даже по праздникам нет осетрин. Так, ладно, не будем про нас.
1: Нет, ну вот, когда я на рыбалку езжу, вот если повезет, кто-то поймает.
0: Это другое. А вот, кто-то поймает. Если повезет, кто-то поймает, кто-то позовет на рыбалку. Очень большая цепочка из кто-то состоящих. Из кого-то состоящих. Так, скумбрию люблю в любом виде. Соленый, жареный, копченый. Вчера был рыбный день, у меня были в меню котлеты из трески и хамса пряного посола. Всех у нас... с медовым спасом. С любовью, Наташа.
1: Только один человек нам написал из Израиля, Евгений, что он не любит рыбу и не ест ее, а ест хумус. Но если вы в Израиле, вы, наверное, едите там фаршмак?
0: Наверное.
1: А он же с рыбой? Или вы, да, едите фаршмак без рыбы? Или вы вообще не едите
0: или
1: фаршмак?
0: Или вообще только хумусом
1: тут
0: там питаетесь?
1: Артем у нас, когда у нас был шансон года в Санкт-Петербурге, он офаршмачился и впервые...
0: Нельзя так говорить! Это вообще к фаршмаку не имеет никакого отношения! Марина, боже мой, боже, нет, нет, дорогие друзья, не поймите ничего плохого, я просто попробовал блюдо фаршмак, а то, что сказала Марина, это ко мне не имеет отношения.
4: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: но не выдержала. Самая вкусная селедка это и Василия. Она такая вкусная. В СССР ее было много, и мы ее любили тогда. Сейчас ее не купишь, редко бывает, но найти все-таки можно. Она жирненькая и очень пикантная, но все равно копченая скумбрия вкуснее. Вот так вот.
1: Mm-hmm. Так, доброе утро, Марина, Артем. Селедка, селедка, еще раз селедка. Нет ничего вкуснее селедки. Скумбрия, фу-фу-фу. Подпись Елена.
0: Наталья пишет: любимые ведущие, вас с медовым спасом, а мы любим не только селедку жареную, а наш байкальский омуль.
1: Да, хорошо. Я согласен, байкальский омуль это шикарно.
0: Так но же, мы его не сравниваем с селедкой.
1: Муксун, так же, как и прочее.
0: И со скумбрией, конечно же.
1: Так, моя младшая дочь ест любую рыбу, и жареную, и соленую, и копченую. Если выбирать между селедкой и скумбрией, то, конечно же, скумбрия, написала нам Лена из Кирова.
0: Так, пишет нам Светлана. И историю, причем такую, знаете, немножко шокирующую. Скумбрия или селедка, это все зависит от выдуманного блюда. И та, и другая рыба вкусная. Скумбрия богата жиром. И пишу еще для того, чтобы вы были внимательнее при еде, когда выбираете копченую рыбу. Я очень любила копченый терпук, но в начале 80-х в магазине приобрела рыбу копченую целиком. Вот этот, он оказался с червями. Начали есть рыбу, как всегда, с хвоста, не потрошенную, а ближе к середине. О, ужас! После этого желание есть копченую рыбу пропало. Отвращение было у всей семьи и у племянника. Так что будьте осторожны
1: годы,
0: и внимательны.
1: Давай не будем подробности вот эти вот все. Мы уже поняли, надо быть осторожнее. Но это было 80-е.
0: Сейчас тоже может, бывают рыбки с душком.
1: Смотря где ты покупаешь с душком. Куда ты ходишь-то, Марин? По каким этим...
0: Нет, я к тому, что... Вот, например, продаются всякие вот эти сушеные рыбы.
1: Ну, сушеные рыбы, все хорошо, что не так.
0: Что хорошо? Это полезно, ты хочешь сказать?
1: Не очень.
0: Мне кажется, это какой-то, ну, типа...
1: Из-за большого количества соли не очень полезно, но в целом иногда себя побаловать можно.
0: Ну, это какое-то не баловство совсем.
1: Баловство. Если...
0: Икрой себя надо.
1: Доброе утро, Марина, Артем. Рыбу люблю всякую, минтай люблю, и от осетра не откажусь. У нас на гербе города Саратова три стерлядки, а в жизни с трудом можно найти в городе этот деликатес. Скумбрию, конечно, люблю, и селедку, и караси тоже. Единственная рыба, восторг которой не понимаю, это барабулька. Сколько раз я ее не пробовала, особого вкуса я не почувствовала. Да и есть там особо нечего. Одна голова и хвост. В общем, да здравствует рыба.
0: Барабулька,
1: на нашем столе
0: да.
1: Написала Надежда Устинова.
0: Ну, а это, которая ряпушка, тоже непонятная рыба. Хотя тоже говорят, очень царская понятно. Рыба. Тебе очень нравится ряпушка?
1: Да, все. И барабулька нравится. И ряпушка. Я вообще к рыбе, на самом деле, очень благосклонен.
0: Да?
1: Мне практически
0: почему сегодня
1: вся...
0: ты принес колбасу на работу, а не рыбу?
1: Давай сейчас не надо меня палить. Контору не пали.
0: Нет, ну ты пришел с батоном колбасы. Ну, а мог принести рыбу под мышкой?
1: Если бы я принес рыбу, сейчас бы здесь воняло на всю студию рыбой. А сейчас колбасой приятно пахнет. Причем от тебя.
0: А почему, кстати, нет рыбной колбасы?
1: Рыбная колбаса. Ну, товарищи повара, ну объясните ей, почему нет рыбной колбасы. Я уже устал вот на эти вопросы отвечать.
0: Добрый день, любимый радио Шансон. Нахожусь на работе,
1: секунд.
0: Пишет нам
1: да,
0: Александр.
1: Давай.
0: Съел бы бегемота, текут слюни от вашей темы.
1: Спасибо огромное. Ешьте бегемота. Ну, а мы скоро вернемся, сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу. Она пройдет очень-очень быстро.
2: Реклама на радио Шансон.
3: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
6: Маршрут построен.
5: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
7: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
12: Плохой полицейский.
13: Все живут по моим правилам, даже преступность.
12: И хороший полицейский.
14: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
12: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
16: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон.
1: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
2: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Ой, я не могу, Марин. Я очень нервничаю.
1: Не нервничай.
0: Я так нервничаю, как будто...
1: Селедку выбираю в магазине.
0: Как будто я выбираю, поеду я или не поеду на лайнере.
1: Ты не поедешь.
0: Гранде. А почему я тогда волнуюсь?
1: Ты не участвовал.
2: Счастливая каюта на радио Шансон.
0: Действительно, мы никуда не едем с Мариной. Я имею в виду, на лайнере «Астория Гранде» мы в этом году никуда не путешествуем. Но путешествовать будете кто-то из вас.
1: Потому что уже завтра...
0: А почему мы нервничаем, непонятно.
1: День рождения радио «Шансон». И в связи с этим мы радио «Шансон» приготовило подарок для вас. И поэтому два месяца вы, каждый слушатель радио «Шансон», которому исполнилось 18 лет, у которого есть загранпаспорт, мог зарегистрироваться на сайте radioshanson.ru и принять участие в акции «Счастливая каюта». Итак, подводим итоги. Было... Сколько мы получили заявок? 966 человек. Угу. Поверили нам, прошли регистрацию, которая занимала буквально 60 секунд, даже, может быть, меньше. Некоторым звонили мы, некоторым звонил Денис Денисов, некоторые брали трубки, некоторые трубки не брали.
0: Кстати, таких было очень много, кто просто не брал трубки.
1: Да, регистрировались, мы вам звонили, а вы трубочки не брали. И, в общем, среди тех, кому мы дозвонились за эти два месяца, что шла наша акция, 31 человек прошли в наш гранд-финал и правильно ответили на вопросы. И мы вам за эфиром лично, я каждому говорила какую-то цифру. Ну, это тот секретный код, ваше число, которое сейчас есть такое приложение, рандомайзер на телефоне. Я зашла туда. Даже не приложение, просто сайт.
0: А вот мы сейчас тебя смотрим. Ну-ка, покажи нам телефон.
1: Ну вот,
0: будет
1: смотрите,
0: там видно, что
1: случайное
0: нет?
1: число. Вот я тут ввела то, что от 1 до 31 видно, нет?
0: Нет. Разверни телефон больше на камеру.
1: Да, вот так.
0: Вот так,
1: вот
0: да.
1: Так,
0: ну-ка.
1: Вот.
0: Ну-ка, подожди, сейчас вот я позамолчу, а ты говоришь что-нибудь.
1: Методом случайных чисел сейчас этот рандомайзер будет выбирать. Там уже число одно горит, но это, на это не обращайте внимания, я просто проверяла, как это все работает. Сейчас я нажму «Сгенерировать», и появится первая цифра, всего их будет три.
0: Давай.
1: Так,
0: все,
1: нажимаю
0: поехали.
1: «Сгенерировать».
0: 13.
1: Итак, я открываю табличку, куда мы вносили участников. У нас время-то есть?
0: Есть, есть, есть.
1: Так, 13.
0: Есть.
1: Это Наталья. Номер ее заканчивается 9061. Звонили мы ей... нет, подождите. 13 это не Наталья, а Ирина Николаевна. Мы звонили ей 6 июля. Значит, запоминаем. Цифру 13. Запоминай. Следующее число генерируем. Вот было 13. 24, следующее
0: 24.
1: число. Так, 24, порядковый номер у нас. Кирилл Сташков, мы звонили ему 30 июля. Значит, звонили не мы, а звонил ему Денис Денисов. Так, 13, 24, и сейчас хочешь, нажми ты сгенерировать.
0: Ну, давай,
1: твоя очередь.
0: Ух ты, прям переживаю. Оп. Раз, 29.
1: 29, так, и 29... Это Наталья Тихомирова. Мы звонили ей 11 августа. Итак, запоминайте эти цифры.
0: Ну, то есть
1: 13.
0: На этой неделе звонили?
1: 24 и 29. Сейчас мы этим людям будем дозваниваться.
0: 13, 24, 29. Ох, кто-то из вас
1: вот
0: отправится в
1: морской круиз.
0: Вот это теперь
1: прям гранд-гранд-финал.
0: Да, супер, здорово. Мне нравится. Я желаю удачи всем троим.
1: Главное, чтобы эти люди взяли трубки.
0: А, да, кстати, это правда. Будет обидно, если кто-то сейчас не вовремя поставил на вибровызов там или забыл телефон дома.
1: Или ушел на работу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно! Сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Регулярное употребление скумбрии может помочь школьникам быстрее адаптироваться к учебному режиму, улучшить концентрацию и поддерживать качество сна. Поэтому мы сегодня говорим с вами о рыбе. Ну, не только
15: надо
14: о рыбе говорим.
15: Разрядить обстановочку.
14: О то, тоже
15: от
14: говорим,
15: этого
14: да.
15: Рандомайзера до сих пор волнение. Я только что за эфиром обзванивала всех слушателей, которые попали
14: все
15: прям
14: хотя бы взяли
15: в суперфинал. Все
14: уже
15: взяли
14: хорошо
15: трубку, со всеми я познакомилась. Скоро я про этих счастливчиков расскажу. А сам вопрос и вообще финальное решение.
14: Вся игра будет в следующем часе, да.
15: Неправильно делают селедку. Ее нужно просаливать не менее 5 суток, и она получается не пересоленная, а просоленная, пишет нам Яна.
14: Mm-hmm. Спасибо, Яна. По поводу скумбрии, я ее обожаю, пишет нам Сергей. Так, что еще? Доброе утро. Вот такое мне нравится сообщение от Леонида. Вы никогда не пробовали свежую селедку, соль и лук, и все это на 30 минут.
15: Mm-hmm.
14: Не 5 суток. Как пишут нам некоторые.
15: Ну, видишь, рецепты-то разные.
14: Я тебе про это и говорю. Селедка, соль, лук, 30 минут. Деликатес. Ни одна форель не сравнится по вкусу с этим блюдом, пишет нам Леонид.
15: Ну, это надо где-то такую свежую найти.
14: Свежую, да. Нужно, ну, желательно, конечно, прям вот моряки пришли, представляешь, и ты их на берегу встречаешь и говоришь, пацаны,
15: с красным платочком.
14: Одну киньте, две штучки киньте просто.
15: Мне и кошке.
14: Мне
15: и моей кошке. Ольга нам пишет: добрый день, у меня был такой случай. Приехали как-то к нам гости из Можайска. Мы накрывали стол, и они поставили какого-то сладко-соленого карпа. И говорят, что это рецепт из Липецка. Гость попробовал и сказал: вкусно, скумбрия, наверное. После этого случая у нас вошла фраза такая в обиход: чтобы мы не ели, если нам что-то нравится, мы всегда говорим: вкусно, скумбрия, наверное.
14: Хорошо, кстати, хорошо. Доброе утро, на семье 5-й сын, с 5 лет, любит селедку. Я подсадила мужа на запеченную скумбрию. Это мощно и вкусно. Хорошо, что там хорошо насыщает жирными кислотами. Кожа становится вообще гладкая и шелковистая. нет, кожа шелковистая, это плохо. Волосы шелковистые.
15: Подожди,
14: а кожа,
15: кожа тоже хорошо, когда шелковистая.
14: Шелковистая?
15: Главное, да. Чтобы это...
14: Волосы вьются.
15: Чтобы пошла,
14: так,
15: ось, ошла снилась.
14: Это Галя из Жуковского, мама пятерых сыновей.
15: Вот это вы красотка.
14: Правильно. И будьте молодыми, желает нам Галя.
15: Михаил Иванович нам пишет. Самая лучшая рыба... А, нет, это не то. Скумбрия, косичка, разбередили вы душу, сейчас пойду в магазин. А дальше пишет, самая лучшая рыба — это колбаса.
14: Понятно. Так, ну, Дмитрий с правого берега матушки Волги говорит, что жить на правом берегу и не любить рыбу невозможно. Между селедкой и скумбрией выбор неоднозначный. Все зависит от рецепта приготовления. Селедка под шубой – это класс. Она в нарезке лучше скумбрия.
15: Слушайте, но... ну вот селедка под шубой, мне кажется, перегружен салат.
14: 15 секунд тебе под... закончить свою
15: но
14: мысль.
15: Ну там лишняя картошка салат. И лишние, допустим, яйца. Понятно. Селедки под хорошо. Шубой же есть.
14: Дорогие
15: яйца?
14: Друзья, все, что лишнее, пусть останется за бортом. Все, мы переходим к гороскопу и потом гранд-финал.
0: Твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно с холодком так показалось на мгновенье. Ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: на радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 14 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные они не явились для вас неприятным сюрпризом. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежная масса хлопот, но на вас навалится, но сил хватит на все. Главное, верьте в себя. А совет ловите сегодня в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но все-таки приятные известия от близких вас ждет весьма захватывающий вечер, к которому нужно подготовиться. Слушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, вам нужно срочно раздавать все имеющиеся у вас долги и научитесь уже планировать свой бюджет. Это важно. А ваша песня в этот день «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Львы, рабочие дела вас порадуют, потому что вы незаменимый и ценный сотрудник. Надо на двери написать это сегодня. Ваша песня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на выходные. Не сидите дома, ведь вам нужны приключения. А ваша песня в эту пятницу «Крылышки» Кати Чепик.
1: Весы, звезды обещают вам день отличный. Ваши самые сокровенные желания сегодня сбудутся. Получайте удовольствие. А ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно, любое из них будет позитивным для вас. А ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день. Возможны мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня, песня «Матросская» лирическая Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и даже для романтических свиданий. Ваша песня в этот день «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.
1: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. У вас будет достаточно сил и времени, чтобы добиться любой цели. А ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, будьте внимательны в своих расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы. Ну и, конечно же, дорогие друзья, мы еще раз напоминаем, что в следующем часе состоится гранд-финал акции «Счастливая каюта». Три участника, три финалиста уже определены. Будем с ними знакомиться, общаться в следующем часе. Ну и, конечно, задавать им легкие вопросы. Кто даст больше правильных ответов, тот и отправится в морской круиз. Ну а пока всем троим мы желаем удачи.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября начнется первый массовый этап внедрения цифрового рубля. Это не отмена наличных или карт и не обязательный перевод денег в новый формат, заявил Ленте.ру экономист Александр Гриф. Он пояснил, что цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Центробанк. Главный нюанс для граждан – добровольность. Счет никому не откроют автоматически, а зарплаты, пенсии и соцвыплаты без согласия в цифровые рубли переводить не будут. Абсолютными лидерами по сроку работы на одном месте в России стали медсестры. В среднем у одного работодателя они задерживаются на 8 лет. Вторую строчку занимают аудиторы. Они трудятся на одном месте почти 7 лет. У квалифицированных рабочих показатель составил 6,5 лет, рассказали РИА Новости аналитики. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Кроме того, часто переходят с места на место бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов. Отмечается, что частая смена мест работы стала нормой в сферах с проектной занятостью или высокими бонусами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань стоит 12 рублей 42 копейки. А далее в утреннем шоу в формате 2D подводим итоги акции «Счастливая каюта». Узнаем, кто выиграет билеты на морской круиз. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом ООО «Нейроклиника». Будет лучше, чем вчера. Спели Федя Карманов и Анатолий Полотно на радио «Шансон». И хочется пожелать, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего, нашему генеральному директору Эдуарду Тиграновичу, у которого сегодня день рождения.
1: От всей души поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, чтобы работа была в удовольствие, чтобы наш холдинг, наша радиостанция развивались и шли к великим рейтинговым достижениям.
0: Чтобы каждый ведущий был обладателем премии «Радио Мани».
1: Чтобы, в общем, просто, чтобы наши концерты и «Эх, разгуляй», и «Шансон года», и
0: «Бархатный
1: шансон», чтобы всегда было много довольных и счастливых радиослушателей.
0: Чтобы все билеты были проданы, да, и ни одного не осталось. В общем, Эдуард Тигранович, здоровья, счастья, любви, успехов, всего-всего, самого наилучшего. Ну, а теперь мы послушаем новую песню. Это премьера в нашем эфире. Денис Майданов и Татьяна Буланова представляют композицию под названием «Москва, Санкт-Петербург». Казалось бы, столько песен уже спето и про Москву, и про Питер, и про то, как, что объединяет эти города. Но все равно не устаем удивляться тому, как работает фантазия авторов. И надеюсь, что песня, которую мы послушаем прямо сейчас, придется по душе нашим радиослушателям. Итак, встречайте, премьера, Денис Майданов и Татьяна Буланова.
2: Радио «Шансон». Услышьте это первыми.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D.

0: Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Ох. Не зря молодые посуду на счастье разбили в песне.
2: Мы желаем счастья всем нашим трем финалистам. И дозвонились до финалистки номер один.
1: Алло. Ее кодовое число было 13.
2: Да, давайте.
1: Ирина, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Ирина, сегодня вы можете доказать всем в очередной раз, что число 13 – это число счастливое. Ну, это, конечно, мы после уже всех итогов узнаем, действительно ли оно счастливое, и отправитесь ли именно вы. Итак, Ирина, вы из Санкт-Петербурга, правильно?
3: Правильно.
2: Работаете медицинской сестрой в детской поликлинике, правильно?
3: Да.
2: В случае победы отправитесь в морской круиз вместе со своим сыном. Я ничего не путаю.
3: Все правильно.
2: Что, смотрите, для того, чтобы отправиться в круиз, вам нужно дать максимальное количество правильных ответов, без вариантов, но вопросы очень легкие. Вопросы по традиции и про шансон, и про Турцию, и про наш кинематограф.
1: И смотрите, давайте вопросы задаешь ты, Артем, а я буду фиксировать, сколько правильно.
2: Давайте,
1: буду, в общем,
2: давайте
1: считать.
2: Марина, давайте. Марина, вы сейчас предложили
1: запускаем таймер.
2: Очень правильную вещь, и, конечно же, мы запускаем таймер. Так, вот он наш таймер, все. Ирина, готовы?
3: Готова.
2: Желаем удачи. Поехали.
0: Время пошло.
2: В каком городе родился Стас Михайлов?
3: Дальше.
2: Так. Какая валюта в Турции?
3: Лира.
2: Кто является режиссером фильма «Москва слезам не верит»?
3: Дальше.
2: Как называется программа, которую по пятницам на радио «Шансон» ведет Ксения Стриж?
3: Все, я все забыла.
1: Угу. Ну, дальше.
2: Значит, дальше. Из какого фильма фраза «Будьте добры, помедленнее»? Я записываю.
3: «Приключения Шурика».
2: Столицу Турции назовите нам.
3: Столица Турции...
2: Угу. Не Стамбул.
3: Анкара.
2: Угу. На какой частоте в Москве вещает радио «Шансон»? В Москве.
3: А вот в Москве-то я и не знаю.
2: Так, значит, дальше. Где в Турции летают на воздушных шарах? Как называется это место живописное?
0: Ваше время истекло.
2: Ну, вспомните, нет?
3: Нет.
2: Не помните, значит,
3: хотя
2: дальше.
3: Хотя знаю.
2: Хотя знаю, но не скажу.
3: Да, ну не скажу.
2: Знаю, но не скажу. Давайте фиксировать ваш результат. Что скажешь, Марин, сколько правильных
1: ответов?
2: Так,
1: ответ? Ну вот смотрите, будьте добры, помедленнее, я записываю. Ну как бы там как будто бы горячо, но фильм, актер тот же, но фильм... Вот,
2: ну,
1: три
2: ладно,
1: правильных ответа засчитаем.
2: Три правильных ответа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен. Уверен, рекомендую.
7: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: Радио «Шансон».
12: Магадан.
13: Значит, опять домой.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ох она! Часть вторая. Долгожданная, интересная. Так, у нас была Ирина Хомич из Санкт-Петербурга, участница номер один. Под номером...
2: 24-е
1: каюта. За нее поборется Кирилл из города Ульяновск. Здравствуйте, Кирилл.
3: Доброе утро.
1: Как настроение?
3: Отлично, руки трясутся, из головы все повылетало, но переживаю, но...
2: Чего вы переживаете-то?
1: Как предчувствие? Вообще есть предчувствие какое-то, что вот, ну вот он...
3: Есть, поэтому вот я и говорю, я переживаю.
2: Белый круизный лайнер Астория Гранде.
1: Ты сейчас нагнетаешь, наоборот, ты не успокаиваешь, Марин.
2: Из Анталии по турецким курортам.
1: Не успокоила сейчас ты, Кирилл.
2: А вы хоть с девушкой поедете, с женой, с сестрой, с другом?
3: А если я выиграю, если это можно, то с сыном. К сожалению, я в разводе, девушки пока нет.
1: Понятно. Вы являетесь специалистом по уходу за животными?
3: Да, все верно.
2: Вы тестируете корм, вы кормите котов и опрашиваете их, типа, нравится
1: тебе барсик? Тебе было вкусно, барсик?
2: Или как это происходит? Расскажите нам.
3: Если в двух словах, вы все правильно сказали, так и есть. Мы пробуем новые корма или какие-то новые добавки на животных. И если им это понравилось, то это уже уходит в массовое производство.
2: Ну, именно прям понравилось или типа живы и хорошо запускают производство?
3: Нет, что, нет, мы очень любим животных, и поэтому именно понравилось.
1: Ладно, Кирилл, все тогда, давайте ближе к нашей игре. У вас 60 секунд. Несколько вопросов, сколько успеете,
2: ответов
1: мы не знаем.
2: Ответов у нас, мы варианты не предлагаем.
1: Поэтому, если не знаете ответа, чтобы не терять время, говорите дальше. Готовы?
3: Все хорошо, все. Не очень, но постараюсь.
1: Желаем вам удачи, поехали.
4: Время пошло.
1: Кто исполняет роль Шурика в фильме «Операция И»? Как фамилия?
3: Александр Демьяненко.
1: Так, следующий вопрос. Кто ведет автомобильную программу «Дави на газ» на радио «Шансон»? Знаете этого журналиста?
3: Знаю, но сейчас не скажу.
2: Рыжий, бородатый, с волосатой рукой.
1: Значит, дальше. Автор повести «Собачье сердце»?
3: Булгаков.
1: Кто играет царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?
3: Давайте дальше. Забыл, вылетел.
1: На какой улице происходили события из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»?
3: Не помню.
1: Какого числа горят костры рябин в песне Михаила?
3: 3 сентября.
1: Назовите режиссера фильма «Афоня».
3: Дальше.
1: Как звали любимую женщину Владимира Высоцкого?
3: Все вылетело из головы. Дальше.
1: Из какого фильма фраза «хочу»...
4: Ваше время истекло.
2: Ну, давай.
1: Из какого фильма фраза «хочу халву ем, хочу пряники»? Что за фильм?
3: Не вспомню.
1: Это «Девчата». Ну, давайте посмотрим, на какие вопросы вы ответили, а на какие нет. В общем, фильм «Девчата» был последний, да? Режиссер фильма «Афоня» Георгий Данелия. «Улица строителей» в фильме была «Ирония судьбы» паром. Так, ну, Яковлева вы ответили или нет?
2: Нет.
1: Юрия Яковлева
2: Булгакова
1: вы не ответили.
2: Булгакова ответили и Александр Демьяненко. И в общем, три правильных ответа.
1: Тоже три,
2: ты понимаешь?
1: Так, если наша следующая участница даст три правильных ответа, это будет сложная
2: это
1: задача.
2: Это будет наш с тобой провал, мы тогда
1: это
2: остаемся.
1: Это будет наш с тобой круиз, дурочка, а не наш с тобой провал. Победителей нет, значит, кто едет в круиз? Ведущие,
2: правильно. Если следующий человек, которому дозвонимся, ответит хотя бы на четыре вопроса, то все, это победа. А если тоже на три, то вопросики.
1: Будем
2: тогда
1: думать,
2: будем переигрывать.
1: Будем переигрывать с другими уже участниками.
2: В общем, пока подвешенное состояние, реально.
1: Ладно, все очень сложно, все очень сложно. Но, тем не менее,
2: Кирилл,
1: мы даем вам удачи.
2: Вы еще пока не проиграли.
1: Да, еще не проиграно, потому что если третья участница даст два правильных ответа, или три, то мы будем думать, что дополнительный раунд какой-то будет, да. Все, спасибо огромное. Пока говорим вам до свидания, Кирилл.
3: Ага, спасибо.

0: Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Я не знаю, как это работает. Играют незнакомые мне люди, а руки трясутся у меня. Как будто у меня
2: на
1: кону поездка.
2: Слушай, ну ты же понимаешь, Артем, наши слушатели нам не чужие люди. Они нам как семья. Каждое утро мы тоже вместе с ними просыпаемся. Поэтому, конечно, мы переживаем. И действительно, это такой волнительный момент, потому что совершенно бесплатно морское путешествие выиграть на любимом радио.
1: Но твой фаворит был Кирилл, да? Ты ставила на него.
2: Мне понравилась его работа. Хотя, с другой стороны...
1: Тебе казалось, что он должен был.
2: Но он такой был уверенный, такой как-то, как будто бы он...
1: Ну, с нервами не справился, видишь?
2: Да.
1: Ладно, хорошо, давай знакомиться с нашей третьей финалисткой.
2: Наталья, Москва.
1: Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Как у вас самочувствие, Наталья? Есть ли легкий мандражик? Или вы спокойны?
3: Ножки вспотели, ножки трясутся.
1: Ножки трясутся.
2: И ладошки вспотели. Ну, мило.
1: Хорошо.
2: Знаешь, что у меня еще, как бы, вот, я могла бы кому-то там, типа, вот хочу, чтобы этот человек выиграл. Mm-hmm. Очень забавно получилось. Все наши полуфиналисты хотят поехать с детьми. То есть так, mm-hmm. ну, хочется, чтобы все выиграли, но так нельзя.
1: Ну.
2: Поэтому только
1: это
2: кто-то
1: правила
2: один.
1: Игры, так всегда
2: да.
1: бывает.
2: В общем,
1: так, ну что, Наталья,
2: вы слышали, что
1: все
2: происходит?
1: Знаете, что нужно делать. Задаем вопросы, вариантов нет. Если знаете, отвечайте. Если сомневаетесь или просто не знаете, говорите дальше. Хорошо?
2: Я считаю, буду...
1: Да, Марина ведет...
2: Подсчет правильных ответов.
1: Вы нас слышите, Наталья?
3: Да.
1: Говорите, пожалуйста,
2: погромче.
1: Громче,
2: да.
1: Да, потому что, честно говоря, очень плохо вас слышно. Поближе к телефону.
3: Буду говорить громче.
2: Да, вот
1: поближе
2: хорошо.
1: К телефончику, да, и все, удачи. Поехали.
2: Таймер.
0: Время пошло.
1: На каком музыкальном инструменте играет Александр Розенбаум? Ну, Розенбаум.
3: Гитара.
1: Гитара.
3: Гитара.
1: Как зовут солиста группы Рондо?
3: Александр.
1: Ну.
2: Можно сказать дальше и не терять время.
1: Дальше. Как раньше назывался город Стамбул? Какое его было прежнее название?
3: Дальше.
1: В каком городе установлен памятник Михаилу Кругу?
3: Тверь.
1: В какой группе пел Владимир Ждамиров?
3: Дальше.
1: Сколько...
2: Да.
1: Принимаем вариант, да? Принимаем.
2: Принимаю.
1: Сколько солисток в группе «Воровайки»?
3: Три.
1: Как называется морской фестиваль «Радио Шансон», который традиционно проходит осенью?
0: Ваше время истекло.
1: Так, ну что
2: так,
1: мы имеем?
2: Так, ну смотрите. Гитара Александр Розенбаум. Правильно.
1: Так.
2: Стамбул. Константинополь.
1: Константинополь, да. Группа,
2: не было
1: группа, группа Рондо Александр.
2: Ну, Александр угадал им. Ну, в общем, все равно 4 правильных ответа вышло.
1: 4 вышло правильных
2: да.
1: ответов? Это что, победа
2: да,
1: получается?
2: Да, потому что группа Бутырка, Воровайки 3 и памятник Михаилу Кругу в Твери, как бы все.
1: Наталья! Это победа!
2: Слышите крики?
1: Это там уже и детские крики, я так понимаю, да? Дочь рядом, с которой вы поедете в путешествие?
3: Да, простой.
2: Ну все, вам теперь остается только билеты до Анталии купить, а дальше все, бесплатное
1: дальше
2: путешествие
1: все бесплатно,
2: на
1: да.
2: двоих на роскошном круизном лайнере «Астория Гранде». Это информация для лиц старше 18 лет. Ну что, вы счастливы? Может быть, поздравите радио Шансон с наступающим днем рождения?
3: Спасибо огромное.
2: Вы плачете?
3: Радио Шансон.
1: Не
3: плачь. Поздравляю вас завтра ваш юбилей практически.
1: Угу.
3: Желаю процветания, счастья, радости, успехов во всем.
1: Угу. Все? Спасибо.
3: Чтобы мы вас только радовали.
1: Спасибо огромное. Это была Наталья, победительница акции «Счастливая каюта». И именно Наталья отправляется в морской круиз. Целая неделя по волнам самых красивых и живописных мест и морей. Мы вас
2: Астория
1: поздравляем.
2: Гранде
1: да, спасибо.
2: Вас встретит.
1: Спасибо Астории Гранде, конечно, тоже.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
15: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
16: Людочка, вы ничего не забыли?
17: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
16: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
17: Так до ноября, время еще есть.
16: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
17: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
18: «Эх, разгуляй».
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
20: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Такие новости на посошок.
1: Все новости меркнут на фоне новости, что Наталья стала победительницей нашей акции «Счастливая каюта». И именно Наталья из Москвы вместе с дочкой отправится в морской круиз. Здорово.
2: Невероятно. Классно. Но вы имеете в виду, у нас радио «Шансон» продолжает радовать своих слушателей, поэтому если вы в этом месяце, в августе, купите себе путевку на «Бархатный шансон», то вы сможете поучаствовать в нашей акции
1: и получить бесплатных билет.
2: Бесплатный билет
1: до Анталии.
2: Да, до Турции и обратно. Mm. Это здорово, хороший бонус. Поэтому заходите на сайт, там все подробности. И действительно, «Бархатный шансон» — это незабываемое событие, которое хотя бы раз в жизни, мне кажется, каждый любитель шансона должен на «Бархатном шансоне», да, побывать.
1: Около трети россиян испытывают тревогу накануне путешествия. Вот как раз новость по теме. По данным исследования, волнение перед поездкой, о волнении, рассказали 36% мужчин и 32% женщин. Женщины чуть спокойнее. Среди основных причин волнения — это неприятный опыт прошлых путешествий, а также тревожные истории друзей, знакомых и других туристов. Справляться с переживаниями люди стараются по-разному. Мужчины подробнее планируют маршрут, а женщины больше изучают отзывы и дополнительно проверяют все перед отъездом.
2: Я люблю, что ты все время рассказываешь какие-то нормальные новости. У меня новости есть, новости из Америки. Шкатулочка открылась. Американские девушки, знаешь, на чем зарабатывают примерно 320 тысяч рублей? На чем?
1: Они... Сейчас чему-то плохому учишь нас?
2: Я не знаю, готовы ли русские фуд-фетишисты платить такие деньги. Короче,
1: знаешь, есть вот эти... ноги.
2: Нет,
1: надо.
2: Не просто. Нет? Ноги. Есть вот этот хлеб для тостов. Такой мягкий, белый, вот такой,
1: да,
2: квадратный.
1: Да, да, да, да.
2: В общем, девушки делают отпечатки пальцев на этом мягком хлебе.
1: Да.
2: Потом, значит, в тостер это все кладут, чтобы хлебушек поджарился.
1: Да.
2: И отпечаток ноги зафиксировался на хлебе. Ну, это какое-то, ну, прям нехорошо. А дальше продают это, такой контент, и отправляют такие булочки.
1: Да ты что?
2: Такой...
1: А можно другие булочки посмотреть?
2: Ну, фуд-фетишистам другие булочки неинтересны, а тут, понимаешь, там можно слепок пятки. Если у тебя мозоль, то и хороший слепок получится.
1: Ой-ой-ой. Если у тебя кривые пальцы, это еще лучше, да?
2: Да-да-да, понимаешь, какая дичь.
1: Слушай, ну, дичь не дичь, а.
2: И девушки так зарабатывают. Я могу тебе прислать видео, как они действительно топчут этот хлеб.
1: Нет, мне такое видео присылать не надо, мне не интересно.
2: Поэтому, когда ты рассказываешь нормальные новости, я думаю, а зачем? Ведь есть новости ненормальные.
1: Из Америки. Новость, ненормальные новости из ненормальной Америки. Ну ладно, на самом деле, конечно, время подводить итоги сегодняшнего дня. Они уже
2: проведены. Хороший день.
1: Хороший
2: пятница.
1: День. Во-первых, пятница. А во-вторых, завтра день рождения радио «Шансон». Будешь отмечать?
2: Конечно.
1: Где?
2: На конюшне. У меня у дочери выступление, соревнования. Я не могу пропустить, понимаешь?
1: Ну что ж, желаем участия, и не только участия, но и победы.
2: В эфире все наши слушатели будут отмечать, и артисты присылают видео, так что много интересного будет в соцсетях радио «Шансон».
1: Ну и мы тоже, давай с наступающим поздравим нашу любимую радиостанцию.
2: Радио «Шансон», мы тебя любим.
1: С наступающим, просто завтра у нас не будет, поэтому с днем рождения. Пока, всем пока.
2: Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем наличных денег в обращении в России растет, опережая прогнозы Центробанка. По данным регулятора, в июле прирост составил около 700 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма была в апреле, пишет российская газета. Люди снимают наличку по нескольким причинам, в том числе на фоне ограничений мобильного интернета. Трудности с доступом к банковским сервисам затрагивают не только клиентов, но и бизнес, работающий с мобильными терминалами. Кроме того, предприниматели в сфере услуг, ремонта и сезонной торговли стимулируют клиентов расплачиваться наличными, нередко предоставляя дополнительные скидки. Самые высокие зарплаты для пенсионеров в России предлагают в сферах транспорта и логистики. В среднем это 102 тысячи рублей. В строительной отрасли пожилые граждане могут рассчитывать на 91 тысячу. Замыкая тройку лидеров, производство и агропром – 88 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавние исследования. Самые низкие зарплатные предложения для пенсионеров зафиксированы в сфере рекламы и СМИ – 33 тысячи рублей. Более 40% россиян не готовы поехать в Европу даже при открытии границ и снятии текущих ограничений. Примерно каждый пятый затруднился с ответом. Около 27% поехали бы безусловно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. 8,5% респондентов сказали, что продолжают посещать европейские страны без проблем. Согласно опросу, главные барьеры для возвращения в европейские страны – визовый режим и стоимость поездок. К понедельнику температура воздуха в Москве поднимется до 28 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, существенных осадков в предстоящие выходные не ожидается. В субботу днем столбики термометров покажут 18-21 градус, в воскресенье 22-25. Такое потепление вряд ли прогреет воду до подходящих для купания значений. Купальный сезон в московском регионе уже завершился, констатируют метеорологи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Именно в таком ритме, пританцовывая с каждым шагом, движемся мы по волнам радио Шансон. Почему такое хорошее настроение, спросите вы? Да потому что завтра в радио Шансон день рождения. Отмечать начинаем уже сегодня. Ой, красота! Вот просто загляденье. Всем желаю. Здравствуй, Денис у микрофона. Давайте с нами.

Легендарный аттестат от группы «Бутырка» на волнах радио «Шансон». Господа хорошие, а как пятничка вас встретила? Так же, как и вы, с улыбкой, прекрасным настроением и чудесными планами? Уверен, что так все и есть. А помимо всего прочего, давайте-ка мы попутешествуем. Например, сейчас в город трех империй, как минимум. Стамбул, Нина Шацкая и Брэндон Стоун. Так называется эта музыкальная работа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всем нам не нравится платить за парковку. Но еще больше, нам не нравится получать штрафы за ее неоплату. Штрафы, естественно, не появляются сами по себе. Есть целая армия сотрудников с планшетами, которые обходят городские парковки и проверяют статус припаркованной машины. Расскажу вам немного про эту работу мечты. В Москве контролеру ГКУ АМПП предстоит прошагать по городу от 20 до 25 километров в день. Так прямо и предупреждают в отделе кадров. Плюс всегда нужно быть готовым к эмоциональным всплескам водителей, которые не в восторге от того, что контролер проверяет их автомобиль. За такую энергозатратную работу в Москве платят от 84 до 115 тысяч рублей. Плюс обеспечивают корпоративным питанием, мобильной связью и безлимитным проездом на городском транспорте. График гибкий, с возможностью выбора удобных смен. В Казани пешие техники еще и устанавливают блокираторы на колеса нарушителей, зарабатывая за это в среднем 65 тысяч рублей в месяц. В Твери администраторам парковки платят меньше, около 45 тысяч, но зато ходить ножками не придется. Патрулирование ведется на служебном авто с мобильным комплексом фиксации. Так что если вы увидели человека в форме с планшетом, не спешите раздражаться. Он под палящим солнцем или проливным дождем уже преодолел дистанцию полумарафона. Это самая парковочная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

Пузы, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

0: никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры, только цифры ерунда, но вам их знать, наверное, не надо.
1: Обманывают, врут паспорта. Возраст – это цифры, действительно. А состояние души – вот определяющее. А раз вы в компании «Радио Шансон», значит, на душевной волне, и компания у нас огромная. Вот и продолжаем.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
3: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все мысли только о предстоящем празднике. И вообще ожидание какого-то торжества или события знакового, оно не менее приятное, чем само это мероприятие. И прямо сейчас готовьтесь подпевать, потому что в нашем сердечке, в нашей душе и в мыслях уже звучат аккорды буквально за несколько минут до полудня по московскому времени. Да-да-да, я говорю о гимне любимой радиостанции.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: шансон.
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новые правила лицензионного контроля за производством лекарств дополнительно повысят их качество, а значит, защитят здоровье граждан. Завтра вступит в силу закон, который предусматривает новые механизмы приостановления и отзыва лицензий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если по итогам проверок на предприятии обнаружат нарушения, действие лицензии может быть приостановлено на срок до 120 дней. Если производитель за это время не исправит ситуацию, лицензию аннулируют. При выявлении грубых нарушений внеплановую проверку проведут в течение 3 суток. Минимальная стоимость килограмма яблок в российских магазинах в начале августа составляла 91 рубль. Об этом заявил глава ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он напомнил, что динамика цен определяется сроками урожая. В разгар и после уборочной кампании предложение яблок увеличивается, что стабилизирует их розничную стоимость. Сейчас на полках торговых сетей преобладает в основном российская продукция. Доля отечественных яблок превышает 60%. Роспотребнадзор рекомендовал большую перемену в школах увеличить до 30 минут, чтобы дети могли комфортно и без спешки поесть. Ведомстве напомнили, что школьников в зависимости от смены обучения обеспечивают горячим питанием в виде завтрака или обеда. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май – 40 минут. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения, сообщили в департаменте транспорта. Чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17. Завтра днем без осадков до 20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Эх, загулять хочется. Есть и время, и место, где встречаются все настоящие ценители качественного отдыха, великолепной музыки и изумительной компании. 14 ноября в столичной лайф-арене собирается весь люд честной на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». И вот там-то, кстати, Стас Михайлов будет, Михаил Шуфтинский, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров, Воровайки и столько еще артистов, что перечислить их времени у меня точно в ближайшие минут 5 не хватит. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Денис Денисов у микрофона. Всем привет. Привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей, чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
5: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
6: Реклама не хода. ООО «Каргоби». ОГРН 128-780-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Это женское «нет», когда хочется сказать «да» или «да», когда глаза говорят «нет». Ну как вот понять? В особенности вот это классическое, окончательное «может быть». О, любим, ценим вас, обожаем, барышни, а все остальное пусть полыхает синим пламенем. А, кстати, Александр Дюмин и Эльдар Южный плюс-минус об этом.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седина. Сколько в жизни нам увидеть довелось.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: свете.
1: Ох, на что ж только мужчины не пойдут ради того, чтобы добиться расположения той единственной и неповторимой, и чтобы услышать заветные слова. Девочки, он занят. Тамара Кутидзе, ваш выход.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

13 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. На дорогах Москвы стало значительно меньше ДТП с участием нетрезвых водителей. Сотрудники госавтоинспекции с января по июль поймали 3400 пьяных автомобилистов. Это на 18% меньше, чем годом ранее. Кроме того, 7000 граждан отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также инспекторы выявили 619 автомобилистов, которые уже ранее привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Минпромторг ведет переговоры с крупными автокомпаниями о создании новых производств, в том числе за пределами России. Об этом заявил директор Департамента международной кооперации ведомства Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки будет программа льготного кредитования. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее назвал главной причиной снижения спроса на новые легковушки высокие ставки в банках. Экспорт креветок из России вырос на 17% за первое полугодие. Наши предприятия отправили за рубеж 5000 тонн этих морепродуктов на общую сумму около 76 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». Главным покупателем оказалась Южная Корея. В топ-3 также вошли Китай и Япония. Другими крупными покупателями выступили Белоруссия и Казахстан. Сотрудники Федеральной таможенной службы отнесли рыбу и морепродукты к числу наиболее востребованных видов российского продовольствия за рубежом. Другие ключевые продукты – масло, зерно и зернобобовые культуры. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: только живой.
1: Но раз женился, тогда будь любезен и семью баловать, и вывозить куда-нибудь, и вообще проводить время не только вместе, но и в компании любимых артистов. Бархатный шансон – лучшее времяпрепровождение, да еще и повод продлить лето с 24 по 30 октября. «Титаник», «Делюкс», «Гольф», «Белек», Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Анатолий Платнов, Федя Карманов, которых мы только что услышали, и другие звезды будут там. Ну и вы тоже. Ну и вообще, акция тоже действует. И несколько человек мы отправим за наш счет. Полет. Угу. Информация для лиц старше 18 лет.
0: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», город

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступники.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: жемчуга, девочка, пай.
1: Продолжение легендарной, я бы сказал, даже культовой истории. Михаил Круг, «Девочка Пай», часть вторая. Несколько с другого ракурса сюжетную линию рассмотрели. Ну а сейчас мы продолжим наш концерт, который в режиме нон-стоп движется всегда.
0: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот это на...

Лодку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: А вот он, штемпель, который действительно нам знаком, близок. Музыки много, шансон один. Мысленно вы тоже завершили эту фразу именно таким образом. Здорово, здорово. Вот и транслируем и вытворяем волшебство именно так, а и причиняем добро песнями и перемещениями не только в пространстве и времени, но и по нашим воспоминаниям.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Как пишет РИА Новости, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. 800 гостиниц теперь можно зарегистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96.75, юань стоит 12.42. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: лирически.
1: Ай, как хорошо, лирический герой говорит: «Сегодня этот мир прекрасен для меня». И в садоводстве, и вообще, вот сколько лет уже позади у этой пары замечательной, которая понимает друг друга с полуслова и с полувзгляда. Да и фильмы, мне кажется, вообще можно снимать по песням Александра Яковлевича. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона, а сейчас продолжаем ощущать мы притяжение наших душ. Ведь не зря же вы на волнах радио «Шансон» вместе с нами. Денис Денисов, микрофон. Привет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ягода малина нас к себе манила. Так хочется лет продлить и вообще. Нужно как минимум еще месяцок, чтобы ягод наесться и успеть искупаться. Потому что среди моих знакомых, например, мало кто успел это сделать за минувшие два с лишним месяца. Да что там, я тоже ни разу еще на водоеме на пресном не был в этом году. Исправим, приедешь в выходные.

0: трубку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Но разве могут каменные джунгли, какие-то туманы, даже очень густые или плотные облачности помешать нам быть вместе? Ни в коем случае, господа хорошие, ведь для шансона нет преград. Вот только Чубчик смущать может. Алексей Петрухин, ну-ка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

А для того, чтобы перестало болеть, если вдруг что-то где-то забарахлило, ну, тогда нужно обратиться к специалисту, к доктору как минимум. Ну и, естественно, шансон принимать в количествах неограниченных. Я Денис Денисов, всем желаю здравствовать, ну а сейчас пришла пора откланяться и уступить место Ольге Шатровой и программе «По заявкам».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Депутаты назвали недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Парламентарии уточнили, что перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Этого достаточно для проверки требований и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис даст людям возможность быстро проверить начисления, оспорить ошибку и, если она была, вернуть деньги. Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг благодаря компенсациям и субсидиям. Как рассказал в беседе с «Москвой-24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов. Отмечается, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почту. Почтовое отделение, а при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить. Также пенсионеры вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. Освящение меда в день Медового Спаса, который в этом году приходится на 14 августа, является народной традицией, не имеющей глубокого богословского содержания. Как заявил агентство «Москва» настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков, традиция связана с сельскохозяйственным укладом жизни. Люди приносили в храм мед нового урожая, чтобы получить благословение, осветить его и часть оставить в церкви. Однако придавать такому продукту особое значение не стоит. Главное содержание сегодняшнего дня для православных верующих. Это начало Успенского поста. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96,75, юань стоит 12,42. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот и настал долгожданный час нашего с вами общения. Программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск. Ну и в студии кто? Ольга Шатрова. Я вам говорю здравствуйте. И приглашаю поучаствовать, конечно же. Обращайтесь по номеру телефона плюс 7-909-955-103-0. Сразу оговорюсь, звонить не надо. Надо на него писать. Сохраняйте себе ВКонтакте. Да, это чат в Максе. Еще раз напомню, номер плюс 7-909-955-103-0. Также можно обратиться и через смски по стариночке. Да, мы можем их прочитать. Ну и также можно оставить заявочку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. А, да, там есть специальная вкладочка. Обращайтесь, подписывайтесь и не забывайте указывать, для кого ваши добрые, замечательные пожелания. А, есть у нас официальные праздники, неофициальные, но главный праздник – это что? Это пятница. Отмечаем!

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: А вы знаете, что сегодня отмечается день рождения португальской корриды? Но мы с вами собрались на волнах радио «Шансон», чтобы поздравить наших слушателей, именинников. А посему давайте этим и займемся. С днем рождения, Виталий Красовский! И пусть сбываются все мечты, пусть каждый день будет в радость, пусть рядом будут самые верные люди. Так, прошу поздравить Александра Георгиевича Филатова из города Курска. Ему недавно исполнилось 77 лет. Что пожелать? Крепкого здоровья и долгих лет жизни с супругой. Это дети и внуки за подписью. Сегодня хочу поздравить с днем рождения крестную Блинову Людмилу Борисовну. Будьте счастливы каждую минуту и здоровы 365 дней в году. С 18-летием поздравляю еще и Михаила Грязнова. Пусть все дороги ведут к счастью. Ну и с Медовым Спасом всех поздравляю. Это Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Хочу поздравить с днем рождения Александра Вишневецкого, Светлану и Виктора Винокуровых. Вот это да! Вот это у вас прям джекпот сегодня. Столько именинников. И благо, что вы все собрались. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, долгих лет жизни, в отличном настроении, ну и, конечно же, под мирным небом. А еще исполнение желаний. Передаю привет братишке Александру Тодорашко, моим мальчикам под навес. Всем удачного дня! Это пожелание от Татьяны Тодорашко из города Крымск. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал МАКС, через смс-ки, да, или через наш официальный сайт radioshanson.ru. Жду!

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: И вновь программа «По заявкам» только для вас фокусирует ваше внимание на добре и позитиве. Да-да, обращайтесь. Все контакты, я думаю, что вы знаете. Иван шлет привет в Брянск семье Долинских. Это Елена, Константину, Виктору и Сергею, семьям Пикула. С медовым праздником вас, мои дорогие, сладкой вам жизни. Привет Лене Пановой и Надежде Тимашковой. Девчонки, давайте жить дружно. За подписью, кто бы вы думали, Леопольд. Поздравляю с медовым спасом Сергея Сергеевича Круглякова, прапорщика. Он сейчас на службе, на защите Родины. Желаем ему успехов по службе и мирного неба над головой. Это Олег. А теперь давайте именинников поздравим. Крепкого здоровья Олегу, другу и его семье. Так, вот так вот коротко и лаконично, да? Сегодня у моей любимой тещеньки Валентины Алексеевны Михаревой день рождения. Мы, ее многочисленная семья, собравшись за праздничным столом, желаем нашей маме, бабушке, прабабушке и любимой теще крепкого здоровья. В свою очередь постараемся ее не огорчать. Это Владимир и, конечно же, семья.
1: Детство мое, кораблик бумажный. Детство мое.

привет с программы. Это дневной выпуск, напоминаю. Давайте приветы озвучим. Поздравляю всех слушателей с медовым спасом, здоровья в каждый дом. Желаю всех земных благ и благополучия. Это Виктория из Костромской области. Пишет нам Леночка Карабанова из Рязани. Она передает привет и поздравления с медовым спасом всех своих родных и друзей, а также всех друзей, любителей шансона и весь коллектив радио «Шансон». Ой, это приятно. А также особый привет от меня, Юрию Баранову из Рязани. Всем хорошего дня, отличного настроения, успешных выходных. И пусть ваша жизнь будет сладкая, как мед. Ну, а у вас легкая дорога. И знаю, что вы едете, чтобы милую кошечку себе приобрести. Удачи, и пусть она вас только радует. Сегодня праздник «Медовый спас» и «Надежда» из города Онега. Поздравляет всех слушателей радио «Шансон». Для нашей слушательницы Вера – это воля и совесть. И друзья знают, как Надежда любит «Шансон», но у них нет, увы, приложения. Поэтому Надежда заказывает любимые песни себе на праздник. А именно так и надо делать. Плюс 7-909-955-1030 – это наш эфирный номер. На него нужно писать через портал «Макс», через СМС или через официальный сайт «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Алты банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-46-27. Город Москва. 18+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Только для вас.
16: Милая минутка у нас с вами впереди, и вот, судите сами, прошу передать моему любимейшему хомячку Алешечке Половинкину и моим деткам и Игоряше, Викусечке Борисовым, и всем моим родным и близким огромный привет всех с медовым спасом, пусть будет счастье и жизни как мед. Это Татьяна из Москвы. Большой, нет, огромный привет от Лолиты из города Черемхово, любимому мужу летит Александру в город Ангарск. Люблю тебя, родной, 14 лет, рука об руку. Хочу поздравить с днем бракосочетания своего товарища Василия и Галину Желтобрюховых из поселка Шушинское Красноярского края. С днем бракосочетания. Пожелать им хочется долгой совместной жизни, благополучия и всего самого наилучшего. Детишек побольше, как говорится, нужно нарвать букет и подарить родителям. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Обязательно это Олег из Абакана. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Я еще раз напомню наш контактный номер +7 909 955 103 0.

ваши поздравления, свою маму. Поздравляю с днем рождения. Ее зовут Юлия Васильевна. Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия и исполнения всех-всех-всех желаний. Увы, без подписи. Сегодня у моего бывшего, лучшего день рождения, Алексей. Будь счастлив и здоров. Люблю, целую. Это Аня за подписью. У моей супруги Жанны тоже день рождения. Здоровья, процветания. Это Виталий. Привет сыну Максиму. Передает папа Саша. Очень сильно его любит. И рекомендация. Доедай уже скорее свою гречку. Вот так-то.

Удачный снова сменяется прохлада уже отступающего лета, несмотря на небольшой осенний холодок, пробегающий по верхушкам спелых яблок, лето еще в своих правах, потому оно обязательно зовет в своем бабьем периоде, и, как это часто бывало, откусит кусочек от желтой осени. А вот такой красивый привет летит брату в деревню Кривоборье от Максима. 43-й годовщины фланелевой свадьбы Татьяну и Юрия Силантьевых. Здоровья, любви. Это пожелание от детей и внучки. Кишинев с нами на одной волне, дорогая наша кума Татьяна. От всей души желаем тебе скорейшего выздоровления. Пусть каждый день приносит все больше сил, здоровья и хорошего настроения. Желаем, чтобы все неприятности скорее остались позади. Это Антон и Даниэла. Огромный коллектив Северо-Восточного Мосгортранса, а именно 5-я автоколонна, от всей души поздравляет ведущего инженера Галину Валерьевну Соколову с днем рождения. Здоровья, счастья, удачи! Всем добрый пятничный привет! Да, это Андрей, он сейчас на рыбалке в Орловской области и, увы, не клюет, но при этом слышит радио «Шансон». Знаете, рано или поздно все равно все случится. Привет, радио «Шансон» из Донецка. Всем, кто работает, удачи и успеха желает Женя. Огромный привет моим подругам Иришке, Леночке, Насте, Даше и Наташе. Это сообщение от Юли. Привет летит Березнякам Пермского края. Всех с пятницей. И привет всем слушателям радио «Шансон». Песни у вас все душевные, так держать. Василий, ну вы на правильной, хорошей волне, волне радио «Шансон».

0: закончим мы программу по заявкам. Дневной выпуск вашими приветами. Привет, город Макеевка, жизни моей Зиночки. Это Нурлан. Виктор передает привет всем Снегиревым. Приятных выходных желает. С друзьями наслаждаемся пятницей. Всех с выходными. Это Анатолий из Франкфурта. И привет нашим девочкам. Это Верочке, Наташе, Надюше. Мы их очень любим. Это мама, папа из города Мажда.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Бабки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу.

0: Шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, слаженная работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику. По словам министра, источником роста ВВП во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а ЦБ проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки. Цены на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии текущего года поднялись в среднем на 6-7%. Как рассказали РБК недвижимости, аналитики рынка, в Москве средняя стоимость ремонта достигла 10,5 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге 11,5 тысяч. Черновая отделка в Москве с учетом материалов и работ к началу августа стоит 43-47 тысяч рублей за квадратный метр. Полный ремонт однокомнатной квартиры площадью 37 квадратов в комфорт-классе обойдется в 2,5 миллиона рублей без мебели и бытовой техники. Завтра россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия после захода Солнца. Как рассказал РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев, планеты сблизятся в созвездии Рака. Для наблюдателя с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А в воскресенье вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет находиться в фазе растущего серпа. При этом освещено будет около 19% его диска. Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань стоит 12,42. Дарья Березовская, радио «Шансон».

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

Вчерашний день — это история, завтрашний, ну, мне кажется, загадка, а вот сегодняшний — это подарок. Так что давайте наслаждаться здесь и сейчас любимыми песнями на радио «Шансон». Тем более, что пятница на календаре. В студии Ольга Шатрова, и давайте я вам расскажу, как мы проведем этот замечательный вечер. Сегодня будут подведены итоги вашего голосования в рамках хит-парада «Шансон года». Выпуск «Живая струна» с Ксенией Стриж подарит нам встречу с группой «Пара», а потом вновь пообщаемся в программе «По заявкам». Ну а завершим мы этот день танцами, зажигательными и очень даже ритмичными. Да, танцевальная площадка как раз будет финалом этого дня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Жак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Жак Т9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день.

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе,

0: Да, меня сложно найти и легко потерять. Правда, в нынешний век сложно представить, что легко потеряться. Наследили мы в цифровом пространстве, да-да. Век технологий дарит нам и суперкары, которые вновь востребованы. Надо сказать, что у суперкара два режима. Это вау, как красивый, и ой, а сколько стоит страховка. В середине часа Дмитрий Малыгин надавит на газ и расскажет все подробности. Не пропустите.
1: Ты говорил, расставаться полезно. Вот я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня моя любимая новость из серии «Суперкары нашего двора». По данным агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2026 года в России продали 169 новых суперкаров. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Под суперкарами аналитики понимают машины мощнее 400 лошадиных сил с ярко выраженным спортивным характером. Интересно обратиться к истории рынка последних лет. После резкого провала в 2022 году сегмент потихоньку оживал и к 2025 добрался до 313 проданных машин. А теперь снова небольшой шаг назад. Похоже, богатые все-таки иногда плачут. Какие из автомобилей все еще в лидерах? Самый любимый у россиян – Bentley Continental GT. Таких продали 48 экземпляров, 4 из которых с открытым верхом. На втором месте Porsche 911 Turbo. Бронзу уже делят сразу 3 бренда – BMW, Lamborghini и Mercedes-Benz. У каждого по 19 проданных суперкаров. В общем, любовь к запредельным скоростям никуда не делась, но покупатели стали чуть сдержаннее. Видимо, даже когда хочется утопить газ в пол, здравый смысл спрашивает, а где мы будем эту игрушку заправлять? Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: «Радио Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Чтобы лучше загореть на пляже, некоторые женщины снимают купальники, а некоторые мужчины – обручальные кольца. Лето на радио «Шансон».

Налетела блажь и поженилой говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли про

0: красоту.
1: История создания этой песни окутана тайнами, но по одной из версий на Высоцкого повлиял фильм немецкого режиссера Виктора Треваса «Нейтральная полоса», которую поэт мог увидеть еще в детстве. Нейтральная полоса в нашем случае это Турция, а она нам подарит встречу с любимыми артистами на берегу Средиземного моря. Состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестивале, может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Число российских туристов, посетивших КНДР в текущем году, выросло на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями. По информации Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в Северную Корею остается высоким, в том числе на детский отдых. Летом особенно востребованы пляжные туры на курорт Вонсан на побережье Японского моря. Отдых там туристы совмещают с экскурсиями по Пхеньяну. При этом попасть в КНДР самостоятельно российским туристам нельзя, так как в стране действует организованный туризм. Для поездки необходимо обратиться к аккредитованному в Северной Корее российскому туроператору и передать документы на визу не менее чем за месяц до путешествия. Билеты на поезд при этом можно приобрести самостоятельно. Российские продукты с высокими экологическими стандартами стали пользоваться популярностью у китайских потребителей. Как рассказала РИА Новости председатель российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов, в Китае востребованы российское мясо, молочная продукция, масло, кондитерские изделия, косметика и напитки. Производители адаптируют упаковку продукции под китайский рынок. Ранее стало известно, что по итогам первой половины текущего года крупнейшими импортерами московской косметики стали Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. За 6 месяцев производители поставили за рубеж продукции на 4,3 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше прошлогоднего показателя. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых прохладных с начала лета, как сообщает ТАСС, ссылаясь на гидрометцентр. На фоне переменной облачности температура воздуха в городе может составить от 7 до 9 градусов, в центре столицы до 12 градусов тепла. Осадков не ожидается. В Подмосковье плюс 5-10. При этом синоптики обещают потепление. Уже завтра в Москве ожидается плюс 19-21 градус. Местами возможен небольшой дождь. Тем временем температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода опустилась до 19 градусов. Это на 1 градус холоднее, чем на курортах Калининграда. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хорошо, что мы не одиноки. У нас есть волна радио «Шансон», которая нас и объединяет. Всем добрейшего пятничного настроя желаю я, Ольга Шатрова. И сейчас предложу вам послушать песню, к которой я лично очень трепетно отношусь. «Дядя Паша». Герой, да, не идеален, но в нем есть искренность, жизнелюбие, щедрость. Он чародей из детских снов, который учил дворовых ребят трем аккордам, играл на простых праздниках. В этом дяде Паше каждый может узнать кого-то из своего прошлого, соседа или знакомого. Михаил Шафутинский прямо сейчас нам подарит капельку теплоты и душевности.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился,

0: потерял.
1: Дядя Паша.
0: Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Женщины любят намеки, а мужчинам понять их не дано. Намек – это, конечно, способ проверить почву. Если поймут – хорошо. Если нет, ну, можно сделать вид, что я вообще не это имела в виду. Екатерина Голицына сейчас весьма недвусмысленно расставила все точки над «и». Так пусть этот призыв отразится улыбкой радуги. Скажи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступность.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

Когда находится под влиянием воспоминаний, мы же во власти предвкушения. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский и многие другие любимейшие артисты. Есть возрастное ограничение, это 12+. Ну а если хотите подробности, то ищите их на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как это маняще звучит, думай обо мне. Но наши мысли сейчас немножко иным заняты. Нам предстоит узнать, чья песня в ваших сердцах заняла особое место. Кто из любимых артистов благодаря вашим усилиям оказался на Олимпе хит-парада? Подведем итоги уже в следующем части. Но прежде порадую и порадуюсь вместе с вами. Радио Шансон теперь всегда с вами. И на Яндекс.Радио слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно. И именно вам включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. И оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, а шансон-то точно один. Это информация для лиц старше 18 лет. На этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: шоу «Шансон».
1: 6 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера Макс расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщила пресс-служба РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения. В РЖД отметили, что услуга оформления проездных через Макс достаточно популярно. С помощью чат-бота россияне купили около 550 тысяч билетов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Две пляжные зоны появились в северо-восточном административном округе столицы возле Нижнего Джамгаровского и Долгих прудов. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, всего в текущем году в городе открыли 15 зон отдыха у воды, обустроенных по новому формату. По информации портала «Москва-24», благоустройство и озеленение проведут у Большого Федосинского пруда в районе Внуково. Работы продлятся 5 лет. Первый этап завершится в следующем году. На берегу водоема появятся спортивные площадки, велодорожки и беговые маршруты. В парке Горького на Пушкинской набережной запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. За нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил телеканал «Москва-24». В начале лета ГУМВД по Москве обратилась к Центру организации дорожного движения с предложением сократить число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в текущем году. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый расклад в нашем хит-параде. Сегодня в нем есть премьера, знакомые имена, неожиданные перестановки и та самая часть выпуска, когда становится особенно интересно, кто приблизился к вершине, а кому еще предстоит немного потеснить соседей. У микрофона Рустем Ахметшин, мы начинаем хит-парад «Шансон года». Григорий Лепс и Акмаль решили напомнить, что шутка шуткой, а музыкальный хит – дело вполне серьезное. Их совместная работа так и называется – шутка. Но для нашего хит-парада это совершенно не шутка. Сегодня премьера открывает выпуск с 12-й строчки. Слушаем новинку и проверяем, насколько далеко она сможет продвинуться в следующих выпусках. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 2.

0: Юлия Михальчик сегодня снова предлагает нам довольно необычное превращение. В песне «Буду твоей кошкой» все начинается с обещания, которое звучит одновременно мило и слегка опасно. Потому что кошка – это тот случай, когда вместе с нежностью автоматически приобретается право на собственное мнение по любому вопросу. Итак, Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад Шансон года. 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: У Чепик и Холлы сегодня новый виток в нашем чарте. Их песня «Не люби меня» опускается на 10-ю позицию. А сама история дуэта любопытна уже тем, что оба артиста пришли к музыке совершенно разными дорогами. В таких случаях особенно интересно наблюдать, что получается, когда совершенно разные жизненные маршруты сходятся в одной студии.
2: Шансон номер 10. Не люби.

0: Ошибки бывают разные. Одни хочется забыть, другие исправить. А третьи неожиданно становятся частью хорошей истории. У Игоря Слуцкого сегодня именно музыкальный вариант. Его ошибка занимает 9-е место.
1: Шансон номер.

У Алены Петровской в этом выпуске 8 место. «Сердце бьется в закрытую дверь» – название с таким количеством эмоций, что даже пульс, кажется, начинает работать по отдельному расписанию. А слушателю остается только решить, что сегодня важнее – разобраться в чувствах или сначала все-таки послушать песню. Шансон на

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Михаила Бублика сегодня 7-е место. Название песни «Лети, лепесток» звучит так, будто в ее центре маленький герой с большим маршрутом. Причем маршрут без навигатора. Куда ветер понесет, туда и отправились. Хорошо, что у музыки направление все-таки известно заранее.
0: «Шансон»?

Евгений Григорьев продолжает борьбу за верхние позиции. Обожгла любовь. После таких слов хочется срочно выяснить, где лежит аптечка и кто отвечает за технику безопасности. Но в жизни сердечные дела редко укладываются в инструкции. Сегодня Евгений Григорьев занимает 6-е место нашего хит-парада. Шансон.

0: «Губы Наташки». Одно название моментально создает персонажа еще до того, как слушатель успевает познакомиться с самой историей. Наташка уже появилась, теперь остается понять, почему именно ее история оказалась в хит-параде. Ирина Круг, «Губы Наташки», 5-е место.
1: Шанс.

Султан Лагучев в шансон-чарте представляет песню «Роза черная». Здесь явно есть характер. Красная роза – классика, белая – нежность, а черная сразу заставляет задуматься, это точно подарок или сейчас начнется очень серьезный разговор. Сегодня четвертая строчка. Шансон.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: Лето обычно заканчивается по календарю, но у музыки свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимает 3 место. И это тот случай, когда даже несколько минут в эфире могут вернуть ощущение отпуска. Правда, чемодан собирать все-таки не обязательно.
13: Шансон номер.

0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» сегодня получает серебро. Этот хит обещает движение в разные стороны, но сама песня, наоборот, уверенно держится рядом с первой строчкой. И здесь уже вопрос не в том, вернется ли она в лидеры, а в том, насколько долго придется ждать следующего шага.
1: Шансон номер 2.

0: А теперь вся сегодняшняя дюжина перед главным результатом.
1: И когда будет грусти минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: На 12-м месте премьера, которой предстоит доказать, что название это одно, а место в чарте совсем другое. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» на 11-й позиции. Совместная работа двух артистов с разным жизненным опытом продолжает свой путь в хит-параде. На 10-м месте Чепик и Хола «Не люби меня».
3: Настоящих меньше оказалось, тех, кто тот за дружбу поднимал.
0: На 9-й строчке Игорь Слуцкий с песней «Ошибка». И вполне удачная ошибка для нашего чарта. На 8-м месте чувств столько, что одного сердцебиения явно недостаточно. Алена Петровская. Сердце бьется в закрытую дверь.
4: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток», занимая сегодня 7-е место. Да, чувства оставляют след. Хорошо, что из этого получается музыка. На 6-й позиции Евгений Григорьев и «Обожгла любовь».
5: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: История Ирины Круг с главным персонажем, имя которого уже стало частью названия, на 5-м месте. «Губы Наташки». Четвертую строчку занимает Султан Лагучев и его «Роза черная».
6: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович разделили лето и бронзовую медаль чарта.
7: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебро получает Александр Новиков за авторский лирический хит «Разлетелись как птицы». А вот теперь пора узнать имя обладателя золотой медали. И первое место на этой неделе занимает Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет». Название, конечно, предполагает финал, но для хит-парада это, наоборот, отличный старт для нового отчета. Напомню, голосовать за свои любимые песни и артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть у вас будет больше дней, которые хочется запомнить, людей, с которыми приятно встретиться, и музыки, которую хочется ставить на повтор. До встречи ровно через неделю. Пока.
8: Шансон номер один.
9: Не было до мной, плакала мелкими каплями, ты забрала в покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
6: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Большинство российских регионов подключили возможности заселения в отеле через мессенджер «Макс». 800 гостиниц теперь можно зарегистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, затем выбрать функцию «Подтвердить личность». В Госдуме заявили, что переход на электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги не лишит граждан возможности получать привычные бумажные квитанции. Особенно это важно для пожилых людей. Электронный формат является правом, не обязанностью. Если пользователь портала госуслуги принципиально хочет сохранить бумажные квитанции, он сможет отказаться от электронной рассылки в настройках личного кабинета, после чего доставка платежных документов почтой будет продолжена. Закон о доставке электронных квитанций через госуслуги должен заработать с 1 сентября следующего года. Переход будет добровольным и потребует согласия гражданина. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97,51, юань – 112,48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: и боялся уродить.
1: Вот как все-таки приятно, когда мужчина не только говорит об этом или поет, как Иван Кучин, но и делает. Тем более пятничный вечер к этому как нельзя более располагает. Музыкой, конечно, мы вас, дорогие мужчины, поддержим в ваших намерениях самых прекрасных. Иван Кучин открыл час, а продолжит его Виктор Королев. И композиция какая? Тематическая новинка. Буквально недавно появилась она в эфире радио «Шансон» под названием «Растопи лед». Я желаю вам страстного, эмоционального, яркого пятничного вечера. Меня зовут Ирина Сотникова. Вы на волнах радио «Шансон». Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Заливали каток.

Маэстро Александр Розенбаум в эфире пятничного шансона. Мы с вами знаем, что слушать любимых артистов можно теперь и в приложении Яндекс.Радио ежедневно, по будням и выходные, в любое время суток в доступе 24/7. Расскажу, что будем слушать в ближайшие минуты там же, на Яндекс.Радио. Вилли Иванович Токарев, Катя Огонек порадует нас в скором времени, ну а прямо сейчас Михаил Бурляш, гитара.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступники.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: жить обещал.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Огромное спасибо Андрею Косинскому. Отправляется пламенный привет наш в Санкт-Петербург. Там сегодня, кстати говоря, как и в Москве, не очень тепло. Ждем выходные солнца. Ну, а вот где будет действительно жарко, так это с 24 по 30 октября в Турции на легендарном фестивале «Бархатный шансон». И до 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль, сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Подробности на радиошансон.ру для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Т».
3: Подробнее на «Т-банк.ру». «Т-банк 0+».
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
3: Угарант 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На «Волберы» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». Огарян 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

прекрасен пятничный вечер на шансоне. В следующем уже часе смотрите и слушайте повтор программы «Живая струна», когда с концертом в студии радио «Шансон» выступил дуэт «Пара». Начинаем в 20:00 по Москве, не пропустите. Ну а затем буду передавать ваши приветы и поздравления в программе только для вас. Это случится уже традиционно в 21:00. Ну а после разгуляемся по-шансоновски. Такой вот люксовый вечер впереди. Прямо сейчас «Шанель номер 5», Тамара Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия и Таиланд обсуждают вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Как сообщил РИА Новости глава Минвосток развития России Алексей Чекунков, сейчас все перелеты между странами выполняет российская сторона и подчеркнул необходимость в авиасообщении между государствами. Ранее стало известно, что стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и Суперджет находятся на финальном этапе. Создаваемая линейка самолетов позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение. Более 2500 московских подростков из семей участников спецоперации присоединились к профориентационному проекту стажировки. За 4 года, как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, только в этом году участниками стали около 900 ребят. Они приобрели первые профессиональные навыки в ведущих компаниях и учреждениях столицы. На выбор было свыше 250 профессий, от автослесаря и помощника инженера до реставратора и флориста. Все участники успешно прошедшие стажировку получили стипендию. Этот проект стал частью масштабной городской профориентационной программы «Лето в новом формате». В московском регионе завершился капуальный сезон. По словам руководителя прогностического центра метео Александра Шувалова, ожидаемое выходные потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Сейчас температура воды в Москве, реки в районе Звенигорода снизилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. У Коломны вода в Москве, реки немного теплее, плюс 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах. Тем временем в Геленджике море прогрелось до 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, давление 749 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго и бодрого, не побоюсь этого слова, пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Денис Денисов мне сегодня помогает.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Ксения Стриж.
0: И сегодня у меня предчувствие немножечко будет весенних нот в нашем эфире. Благодаря Зульфии, которая вместе с Исламом сегодня к нам пришли, а все вместе, а они... Пара!
1: Дуэт-пара, так и называется.
2: Да, всем привет.
0: Очки к лицу.
2: Спасибо большое.
0: Первый раз вижу, я не знаю, для понта, для стиля или для зрения.
3: А я вам
0: это...
3: скажу.
0: Ну-ка.
1: Так, так, так.
3: Она ходит в очках для стиля.
0: Вот.
3: Да. А я плохо вижу, но в очки не ношу.
1: Это мягкая мотивация.
3: Да, чтобы... наоборот,
0: хочу сказать, Зуля, я хочу сказать, что где-то лет, не знаю, там 10-15 назад я тоже для стиля и покупала оправу. Оправа какая-то дорогущая, которая мне понравилась, дорогущая. Я говорю, меня, он говорит, ой, вам так хорошо, девушка там, да, молоденькая такая, ой, вам так хорошо. Я говорю, да хорошо-то хорошо, говорю, у меня жаба душа такая дорогая, ладно б я еще плохо видела, я же вижу хорошо, это же так для понтов. Он говорит, нет, ну как? Видите, вы станете плохо, оправа уже будет. Шли годы, и сейчас я бы эту оправу поставила для чтения линзы. Я не хожу в очках, но для чтения. Поэтому оправа-то хорошая, а она, глядишь, и пригодится. Ну что, друзья, музыкальный вечер. Будем вместе. Так называется первая песня. И, собственно, под этим флагом мы проведем ближайший час. Поехали. Поехали.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дуэт пары сегодня в «Живой струне», если вы только что к нам присоединились. Добрый морозный вечер вам всем. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Такая красота.
4: А песня, похоже, автобиографична.
3: Ну, на самом деле, я смотрю, как вы так хорошо, то вы нащупывали эту нишу, а сейчас я смотрю, так хорошо так угнездились в этой танцевально-лирической истории.
5: Да, но вы же сказали, вот мы вот про свадьбу.
3: Да,
5: про счастье, про добро.
3: Да.
5: Вот мы идем по этой дороженьке.
3: А как вообще дела?
6: Все хорошо, все прекрасно. И идем только вперед.
3: Ну, концерты есть.
5: Да-да-да, мы вот приехали, много. Прибежали, буквально вот через 2 дня мы опять же уезжаем в тур, на месяц ребенок растет без нас.
3: Ну, что ж такое, вот он вообще вас узнает?
5: Ну
6: по видео только узнает.
3: А что с собой не берете уже?
6: А школа?
5: Он и так очень хорошо к этому настроен, и мы вот еле-еле его сдерживаем, чтобы он учился, а не пел. Спеть он, я думаю, еще успеет, но надо пока побыть дома, поучиться немножечко.
6: И на тренировки походить.
5: Да, он у нас еще боксер.
3: Кто бы сомневался, либо борец, либо боксер. Ну, а кто еще? Это уже так, как, третьего не дано. Либо артист, да, либо борец, либо боксер.
6: У нас самые популярные это борцы, боксеры и артисты.
4: Сломаем шаблон, пойдет в танцы, да?
5: Кстати, это ему не очень нравится. Мы тоже вот бывало, было время, что он хотел и ходил, но ему что-то очень быстро надоело это все. Да, поэтому сейчас он у нас боксер.
3: Ну, еще хорошо. «Небо», следующая песня называется именно так.

0: Привет, пара. В гостях в программе «Живая струна». Знаете, от вас какой-то такой сказочный свет идет. Мне кажется, знаете, как будто Винни-Пух с Пятачком идут к кролику на день рождения.
1: Ну, мы поняли, кто Винни-Пух для начала.
0: Нет, и такие, нет, к ослику и идут за чайником и с бочоночком меда.
1: Осталось остальных найти.
0: С голубого ручейка начинается. Я вас обожаю.
2: Если у вас больше ничего нет,
0: подумайте, мой любимый размер. Друзья мои, в эфире «Живая струна», 0+ категория, да, у нас 0+. Ну, а следующая песня, ну, с чего, собственно... По-моему, во всяком случае, слушатели радио «Шансон» вас узнали. Это вот стоп-музыка. По-моему, это первая песня, с которой вы вышли. Или нет, или я ошибаюсь. Ты не помнишь, Денис?
3: По-моему, она
2: да,
3: и была.
2: Да,
0: по-моему,
2: это...
0: она. Да. То есть такая... Старт такой хороший.
3: А клип какой.
1: Ну да.
0: Ну давайте закрепим.
2: Думаете, пришло время?
0: Да.
2: Ну, поехали тогда.

0: это когда программа «Играй гармонь» насмотрелась индийского кино.
1: Сегодня Ксения Стриж отливает просто снаряды.
2: Она очень скучала просто по нам.
0: О, вообще, я вас обожаю. Я вас обожаю. Ну, сколько лет? Нет, год бы?
2: Нет, три года.
0: Да ладно.
3: Года три, наверное.
2: Года три, да.
0: Серьезно?
1: Так, да.
3: Ну, 2,5-3.
0: Это срок, как говорят у нас на радио «Шансон». Это срок. А, точно, вы же приходили на утреннюю программу. Вы на радио приходили, на живую?
2: Да, да, на живую страну. Это было прям 19-й, может быть, год, да?
3: Нет, по-моему...
0: Да ладно, 19-й, ну это вообще...
3: 20-й.
2: 20-й?
0: Да ну вы что?
3: Да.
0: Да вы смеетесь. Да нет, я ж помню ваш сыр, который вы приносили, как вчера.
2: Мы сегодня тоже вообще-то не с пустыми руками приехали.
0: А что же вы молчите?
2: Я просто думаю, сначала отснимем, а потом уже покушаем, потому что после того, как мы покушаем, мы уже не сможем.
1: Артист должен быть чуть-чуть голоден.
3: Чуть-чуть голоден, да.
0: Нет, но это значит, а у меня так свежо этот сыр, вот прямо мне казалось, ну год, может быть, полтора вас не было. Ничего. Тогда надо чем-то хвастаться. А что, как вы прожили эти 3 года?
2: У нас плюс 300 концертов.
3: 300 концертов
2: пробили. Чуть больше
3: за
2: даже.
3: 2 года.
0: Я думал, господи, плюс 300 детей.
2: Нет, детей все так же, только лишь один.
3: Концерты растут, дети нет пока.
0: Ну как дети? Нет, я помню, только родился, и еще совсем был у вас маленький ребеночек.
2: Я не знаю, сколько ему тогда было.
0: Ну 2 или 3 было, когда вы первый раз пришли.
3: Да? А сейчас ему 11, тогда еще проблема.
0: Нет, это не последний раз, когда вы были, а вообще, когда первый раз. Да вы что? Мы сейчас с вами договоримся.
2: Коротко о нашей памяти.
0: Впрочем, я сейчас, знаете, чем занимаюсь? Я оформляю пенсию. Поэтому ничего, у меня московское долголетие, мне все простительно. Все простительно. Слушайте, ну, а какие-то новые, может быть, авторы за это время? Может быть, конечно, что-то, да? Есть?
3: Есть, да. Вот, например, предыдущая песня. Ну, песня «Буду любить», например, она... написано...
0: Режиссером программы «Играй гармонь».
2: Почти, почти. Она написана нашим братом Муратом Гачияевым, да? У него, у нас, точнее, очень много его песен еще в нашем, на нашем творческом пути, наверное, так скажу.
0: Все равно вы так далеко от семьи, от большой дружной семьи не отходите. Все должно быть в дом. Ни копеечки на сторону, да? Ну, это правильно.
2: Все в семью, все в семью.
4: Правильно.
0: Ну,
1: хороший ориентир.
0: Что, кстати, как вам зима нынешняя?
3: Ну, я в шоке.
2: Ну как, в шоке мы были еще в прошлом году, когда были в Норильске.
0: Да, по сравнению с Норильском у нас, конечно, Анапа.
3: Я когда с трапа самолета слез, чуть там не остался вот так.
0: Ну да.
1: Свежо, свежо.
0: Ну что, согреемся. Горячий кофе, горячий кофе.
1: Пора.
0: Да.

0: пара сегодня дарит нам свой маленький, очень душевный концерт этой морозной пятницы. Всем добрый вечер. Слушайте, смотрите, ну, на всех цифровых площадках сегодняшний эфир выйдет уже в понедельник для тех, кто вот сегодня не имеет такой возможности посмотреть. Это все такая возможность с понедельника возникнет. Мы вот буквально перед эфиром тут с коллегами сидели, что-то разговаривали о том, о сём, сплетничали. Вот. И, в общем, что-то такое пришли к выводу, что да, про семейную жизнь, там, про всякие взаимоотношения, ну, вот это, ну, все, что мы любим, вот это. Вот. И пришли к выводу, что все-таки в семье артист должен быть кто-то один, если он вообще должен быть. Лучше, конечно, чтобы никого не было, потому что, ну, зачем вот это сумасшествие, да? В семье должно быть все спокойно. Но если уж так вышло, то должен быть кто-то один. Дуплитесь.
1: Мы так не... У нас так не работает?
2: У нас вся семья артистов. И брат тоже композитор.
3: У нас в семье пьет один, а так поем вместе. И это не он. Я первая заняла это почетное место.
0: Вот хочу сказать как раз, Зулет, что поете вместе. Вот именно что вместе. То есть, если, например, у вас все песни вы поете именно вдвоем. Именно вдвоем. Нет такого, значит. Сначала Ислам поет, потом, значит, у Зули несколько песен, там еще что-то. У вас именно вдвоем. Поэтому, видимо, нечего делить. Но вы сами в рамках находитесь, что все песни, они подразумевают вот непосредственно вот...
3: У нас же есть еще сольные песни. И на концертах мы поем иногда, бывает, ну, чтобы там передышку сделать, 3-4 песни поем вместе в дуэте, а потом кто-то идет выпить водичку, например, допустим, и кто-то остается на сцене один. В концерте, скорее всего, 4 или 3 сольника у нас бывает. Вот, но, повторюсь опять же, я даже в прошлый раз это говорила, мне очень некомфортно стоять на сцене без него уже. То есть я настолько привыкла к тому, что он рядом, если даже, и может быть, я не знаю, я никогда вроде бы не падала, но может, я боюсь упасть.
0: Нет, но я скажу больше. Такое ощущение, что вам, если появится еще кто-то на сцене рядом с вами, вам будет так же некомфортно.
3: Вот, да.
0: Например, там с кем-то там, ну,
1: еще... Коллаборация.
0: Да, да, да.
2: Это сейчас тонкий намек, чтобы сын все-таки не шел петь.
0: Я, кстати, его не имела в виду. Я просто вот
3: с
0: так
3: ним
0: вот
3: тоже
0: сказала.
3: У нас есть песенки. Он даже ездил с нами по нескольким городам, да, и пел там. В Чебоксарах он был с нами, потом еще в Туле он был с нами. То есть, да,
1: выступал,
3: вот был...
1: говорит, можно я, спою?
0: Да?
1: Я говорю, попробуй.
3: А потом еще он в моменте выходит, ну, мы же на сцене стоим и приглашаем его. Мы ничего не обсуждали с ним абсолютно. И он выходит, Чебоксары, вас не
1: жалею. 8 лет.
3: На этом еще не закончилось. Он еще выходит и говорит, есть тут кто-нибудь из моих ровесников, говорит. Что-то хотел, наверное, обсудить с ним. Мы в шоке. И я думаю, что это они проговорили. Он думает, что он со мной проговорил этот момент. Мы были очень удивлены, да.
0: И нет у вас каких-то вот творческих, я не знаю, и либо так устроено в вашей семье, в вашем творческом дуэте, что дома работа остается за. Ну, это невозможно, если люди творчеством
1: занимаются. А кто сказал, что это работа для нас?
0: Ну как?
1: Это жизнь, мы так
3: мы
1: отдыхаем,
3: получаем
1: мы так
3: удовольствие
0: за
3: получаем.
0: То, что человек просто живет, ему денег не платят. Так что все, за что мы получаем деньги, это работа.
1: Если работа нравится, то ты дня в жизни работать не будешь. Вот это про нас.
3: Ну, может быть, это сейчас. Ну, то есть, в любом случае, мы устаем. То есть, у нас месяц нет дома, мы приезжаем. Мы в прошлом году вообще приезжали на 2 дня просто собрать чемоданы, и это был каждый месяц.
0: Постираться и...
3: Да. В этом году уже чуть-чуть полегче, потому что в прошлом году мы сильно устали, подустали. В этом году мы сделали туры, уже немножечко полегче. Но, опять же, мы прилетаем домой, мы не отдыхаем. Мы идем на студию работать. У нас стоят клипы, у нас стоят треки, которые нужно отписать.
0: Есть у меня ощущение, что у вас еще там немалое хозяйство, которым надо заниматься, я имею в виду.
3: Нет, хозяйства у нас нет.
0: Нет, да?
3: Да.
0: Ага, ну хоть это.
3: Да, потому что я уже через это проходила, то есть я сельская девочка, и я жила в селе.
0: Я помню, сейчас уже урбанизация пошла, я поняла.
3: Да, сейчас мы просто городские.
0: ЖКХ.
3: Сейчас в одном доме живем, но в городе, поэтому... Ну, я когда приехала, ну, то есть мы поженились, я маме говорю, ну, свекрови, мам, я говорю, надо корову. Она мне так признала. Зуля говорит, мы так легко, хорошо живем. Зачем ты, говорит, все платишь?
4: Купи слона.
3: Да, купи слона.
4: К вопросу о пятачке. Порося. Порося. Курей. Порося. Медведя. Да-да-да. Так, дальше. Вот тоже вещица, одна из первых, которые вы записали, крутится, вертится, да?
3: Нет, наоборот, это самая последняя, может быть, даже.
1: Одна из самых новинок.
3: Да, и мы
4: надо чаще
3: это записали именно для радио «Шансон», между прочим.
4: Ну да, я помню, что вы пели в живой же струне, как выясняется.
3: Нет.
4: Да ладно.
3: Не пели мы ее.
1: Премьера на живой струне.
4: А, как вас зовут?
2: Все нормально, все нормально. Пенсию оформляй.
3: Кто сюда пустил? Что у вас здесь происходит?
4: А что это за мужик за пультом? Как программа называется?
2: Мы сейчас все выясним. Поем.
4: Крутится, вертится.
2: В голове.
4: Премьера. Поехали.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
15: Дуэт «Пара» в живой стране, если только что к нам присоединились. У нас сегодня такой веселуха. Веселуха. Кстати, насчет этой песни столько всяких мифов и легенд. Во-первых, там, по-моему, куплетов штук 150 по разным версиям.
16: По разным версиям, да.
15: И еще вот этот вечный спор, крутится, вертится, шарф голубой. Не шар, а шарф.
17: Ну все, и теперь буду только это и слышать.
16: Да, да. Теперь да.
15: Нет, серьезно. О, какая коллега к нам зашла, которую не видели 150 лет. Ну, это приятно. А, да, шар, вот это вот. То есть это такая песня заколдованная, наверное, немножечко.
16: То есть если мы в голубых шарфах выйдем, ничего нормально, да?
15: Так он над головой.
16: Да, ну так будем крутить.
17: Так, глаз же сильнее слуха, поэтому все будут... Они поют шарф!
15: Нет, но на самом деле песня такая старинная. Ну а какой шар крутится над головой? Какой диско-шар, диско-бол, что ли, там, в 27-м году или в каком-то в этом...
17: Тогда уже знали, что земля круглая.
15: Шар голубой над головой. Ну, я не знаю, а шарф, вот это... Крутится, вертится, хочет упасть... И шарфом так захомутать кавалер барышни хочет это.
18: Ну, интересная вещь.
16: Да. Почему мы так не сделали?
17: И база легла под нее, объясните.
15: Да, интересненько. А что-нибудь из такой мировой советской классики не хочется так перепеть?
16: Хочется.
15: Чего?
16: Ну, мы пока планируем. Пока еще не знаем, но это будет секрет пока. Но мы думаем над этим.
15: Только не говорите, что это будет этот самый альбом песни из мультфильмов.
16: Будет.
15: Из советских мультфильмов.
16: Специально запишем.
15: Не, прям диск выпустите, это винил с такими какими-нибудь советскими песнями, не знаю, мне кажется...
18: Это было бы очень красиво.
15: Мне кажется,
17: а я про шарф.
15: Сильно.
17: Сижу и думаю все время про шарф теперь.
15: Так будешь, пока не потеплеет, будешь думать про шарф. Пока не потеплеет. Море гладь, вот, кстати, море гладь, мы думали, когда печатали... Ну, песня, порядок, да, плейлист. Вот. Море гладь или море дефис гладь?
16: Море.
18: Море.
15: Море гладь. Гладь море.
16: Гладь угу. Море, да.
15: Гладь, не гладь. Море погладь, а?
16: Ну, да.
18: Море. Я сегодняшнего дня как-то по-другому начну смотреть на все наши песни.
15: Море погладь.
16: Оказывается, мы много чего поем интересного.
15: Разберем. Политический разбор.
17: Стендап-концерт.
15: Море гладь. Следующая песня.

0: Акции, мои любимые слова, ты ушла и стала мутная вода. Что-то все-таки сделала на прощание, да? Все-таки.
1: У вас точно живая струна.
2: Жизнь не будет прежней.
0: Все-таки. Ни шагу в простоте, понимаешь? Друзья мои, дует пара сегодня в живой стране. Я надеюсь, мы подняли вам настроение.
2: Это прекрасный вечер.
0: Вечером здесь, в этом месте, я прощаюсь, ухожу. Ухожу до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Ну, а с вас еще одна песня. Поехали!
3: Поехали!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама не фета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фреш.ру.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Посвящение столице Северной. Красота. Это Денис Майданов и Татьяна Буланова открыли новый час на шансоне, час ваших приветов и поздравлений. Меня зовут Ирина Сотникова. Сегодня у нас 14 августа, практически половина летнего месяца за плечами. Вся надежда только на бабье лето, как обычно, на теплый сентябрь. Может быть, даже и октябрь захватим, кто знает. Ну, а пока наслаждаемся летними деньками в компании любимых исполнителей. Ваши музыкальные предпочтения я также постараюсь исполнить в этом часе. Пишите сообщение нам на единый номер +7 909 955 1030. Передавайте приветы, поздравления, все озвучу в прямом эфире. У нас работает мессенджер Макс, смс-сообщение также отправляйте. Пожалуйста, не забывайте о подписи и указывайте, из какого города, в какой летит ваш привет. Так, сообщение у нас уже есть, пожалуй, начнем. Здравствуйте, радио «Шансон». Мы сейчас едем с моим папой и другом к нам на дачу. Хочу передать им привет. И, если можно, поставьте песню «Город Сочи» Сергея Трофимова. Мы всегда с другом поем эту песню, если куда-то едем. Вот вы, пожалуйста, в следующий раз, когда поедете и напишите нам, не забудьте подписаться и написать имена, кому улетит ваш привет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для вас. Продолжается на «Шансоне» программа «Только для вас». Программа ваших приветов, поздравлений, пятница. На мой взгляд, вот тот самый день, вечер даже, уже точнее, когда можно и нужно дарить теплые, хорошие, добрые, нежные слова своим близким, родным и любимым. Потому что временно это есть, потому что завтра день выходной. Итак, дорогих бабушку Тамару и дедушку Вову из города Рыбница, Степная, 158, Приднестровской Молдавской Республики, любим, обнимаем и желаем здоровья от всего сердца. Сын Алексей, внук Вовы, невестка Наташа. Радости, любви, хороших песен всем слушателям. Спасибо. Ваш постоянный слушатель Константин из Луганска. Вот кто нам написал. Привет, любимое радио. У нас сегодня очень не тепло, но мы не сдаемся, отдыхаем на даче. Поздравьте, пожалуйста, с медовым праздником всех наших родственников. Железовых, Топчей, Гарнитуров, Кукарек и всех дачников СНТ Артемовец. Михаил из Воронежа сообщает следующее. Дорогой Шансон, поздравляю вас и всех слушателей с праздником, с медовым спасом. Спасибо, мы вас тоже поздравляем, Михаил. Дорогой радио Шансон, из Вологды постоянный слушатель пишет нам. Передаю привет подруге Настеньке из Котова, Юлия Федорова. Всем здоровья и добра. Прошу передать привет Александре Сергеевне, замечательной девушке, жене и подруге. Любим тебя, Шурочка. Любимое мое радио, вот солю помидорчики и передаю привет своим дорогим деткам Настеньке и Димочке в город Тулу от... Да, от мамы и папы из города Чаплыгина. Хорошо вам там с помидорчиками. Будете зимой открывать. Как вам вкусно будет. Радио Шансон, примите пожелание сегодня невесте. Ох, как, Ангелине. Сергей сделал предложение тещеньке Инне, тестю Василию, невесте Ангелине, младшеньке, сестренке Василисе со Ставропольского края, село Урухское, от Сергея со станицы Курская, с добрым вечером. И всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Пожалуйста, поставьте песню «За милых дам». Обязательно с вами Михаил Захарович послушаем. Успею еще передать несколько приветов. Добрый вечер, любимое радио. Меньше чем через 12 часов мы окажемся на плоту на Дону. Ух ты, как здорово. Передаю привет нашей честной компании, семья Чернокрылюк. Так, привет, любимый Шансон. Передать привет любимым свекру и свекрови, Чучковым Тамаре и Александру. Завтра ждем в гости на шашлычок. Овощи, замариновано все. Любим вас, сноха Елена и внучка Юлечка, Ирина Викуська из Воскресенска. Ну что ж, я желаю вам хороших выходных, всем нашим дорогим радиослушателям, конечно, вкусных шашлыков завтра.
3: Мне нравятся все женщины на свете, блондинка или брюнетка, все равно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Да уж, а действительно, чего хотят мужчины? Александр Добронравов в программе «Только для вас». Вы уж, мужчины, нам напишите. Может быть, вы хотите кого-то поздравить, привет кому-то передать. Так это всегда, пожалуйста. +7 909 955 103 0. Вот сюда и отправляйте сообщение. Добрый вечер, радио «Шансон». Сегодня день рождения у Автайкина Ивана Петровича. Ему сегодня исполнилось 55 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, еще прожить столько же в таком виде и всего самого-самого хорошего. С уважением, семья Панькиных из Мордовии. Любимое радио, для начала хочу поздравить вас. Спасибо, что прям для начала. И вообще всех слушателей с медовым спасом прошу передать сердечный привет семейству Тюниных. Мы все дома, наслаждаемся вечером и слушаем радио «Шансон». А вот это вы молодцы. Добрый вечер, «Шансон». Хотим поздравить свою любимую дочку Елизавету Хвостенко с поступлением в БелГУ. Ух, класс. Желаем ей только самого лучшего. Пусть сбываются все твои мечты, и ты добьешься поставленных целей. Мама и папа написали. Дорогой радио «Шансон», передаю привет моей сестренке Машеньке. Сегодня мы отлично поработали на даче. Сидим, отдыхаем. Привет от Светланы из СНТ Уварова Московской области. Привет, дорогой радио «Шансон». Хотим поздравить свою прекрасную подружку Ольгу Самохвалову с долгожданным отпуском. Дорогая, наслаждайся отдыхом. Мы все тебя очень любим. Привет от соседей по даче из жаркого Волгограда. Передайте привет маме и папе от дочки Юльки. Привет.

Алена Петровская, Евгений Росс. В программе «Только для вас» продолжаю принимать ваши приветы и поздравления на единый номер +7 909 955 103 и 0. И вот еще какое поздравление к нам пришло. Из города Кемерово летит поздравление Роману Аредокову. Поздравляем с днем рождения, любим тебя, целуем, обнимаем, скучаем, твои близкие, Михаил, Мария и родные. Далее у нас посвящения идут мужьям. Мужья, приготовьтесь. Добрый вечер, радио Шансон, всем теплого вечера. Если не за окном, то в сердце. Передайте привет моему любимому мужу Валерочке, который с нуля строит нам дачу. Верю в него. Жена Ирочка из Москвы. Далее из Санкт-Петербурга. Дорогой радио Шансон, пламенный, сердечный привет моему любимому мужу, драгоценному солнышку Мишутке Голикову, дочуням Машеньке и Ксюшеньке, папе свекру Сергею Григорьевичу. Безгранично вас люблю. Мишутка, ты для меня самый верный, надежный, заботливый, чуткий, любящий, талантливый мужчина. Ты лучший во всей вселенной, муж и папа. Горжусь тобой, нашей семьей и детьми. Пусть наша жизнь будет сладкой, как мед. Ваша Маша. Подпись. Так, и еще Ольга из северной столицы также. Добрый вечер, любимое радио. Сидим с мужем Дроздовым Дмитрием на даче. Он отработал трудовую неделю, а мне осталась еще неделька отпуска. Сижу и думаю, как же я его люблю. А с нами наши собаки, нам всем очень хорошо. Очень хотел бы послушать Ирину Аллегрову «Муж, с которым ты живешь». Для вас, для всех, дорогие мужья, посвящение от любимых, любящих женщин.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру/Т-банк.ру/без.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

завершается программа только для вас. Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Вале. У нее сегодня долгожданный выходной. Песню «На ваш вкус» поставьте. Это сын Саши из Нижнего Новгорода написал. Есть сообщение от Погореловой Зульфугаровой Валентины. Передаю огромный приветик в Печатнике, магазин нашей любимой Ларисочки. Сказать ей огромное спасибо хочу за подарки. Также привет в город Королев, супругу Азику, сынули Тимурчику, Анверчику, доченькам Амине, Софии, Марии, Любочке. Сказать, что я очень-преочень люблю вас, мои роднули. Любимейший, что ж такое, радио-шансон. Хотели вечерок на улице скоротать, а уральское лето наше опять дождями не щадит. Но мы не отчаиваемся, главное, друзья и близкие рядом. Передаю им большой привет Сергею, Соне, Николаю из сада СНТ-76, Каменск-Уральский. Держитесь, у нас тут тоже как-то не очень с погодой. Леночка Карабанова пишет из Рязани. Поздравляю всех своих родных и близких и друзей с медовым спасом. Всем здоровья, любви и позитива, чтобы жизнь была сладкой. Всем хорошего вечера. Мы идем с друзьями в кино. Поставьте, пожалуйста, любую песню Юрия Шатунова. Ну что ж, вам хорошего просмотра. А песню послушаем под названием «Розовый вечер». Очень уж хана хорошая. Константин пишет. Передаю привет своей самой любимой супруге Маше. Ты мое солнце и мой рай. Все это, конечно, прекрасно, но у нас дальше идут танцы. В следующем часе я приглашаю вас на нашу танцплощадку «Эх, разгуляй!»

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

вряд ли. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему?

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: избушка. Повернись к лесу передом, к хлебаду задом.
1: Эх, разгуляй на радио Шансон.
2: Кому дрова? Берите сами, кладите сами.
3: А я все равно...

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: сон. Темная ночка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

затишье до спелые вишни в садах.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
2: Здравствуй, мама, разве не узнала своего любимого сынка? Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец

0: жалею.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,